Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-7100460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

Значит, стоит пожить чуть-чуть для себя.

0: Реклама.
1: Привет! Решил, куда поступать?
2: Да уже неделю голову ломаю.
1: Не сомневайся, поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
2: Круто! А как подать документы?
1: Запоминай телефон 8 800 700 706.
0: Реклама.
3: On Energy 250 470 250 470.

0: Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
0: Реклама.
3: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
4: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: шоу на Радио Energy.
1: Джойстики!
0: Джойстики 2.0. Рома Миронов, Даша Кудрич. Только лучшая музыка.
1: Да!
0: Твой день начинается с джойстиков.
2: Джойстикс
0: 2.0 на радио.
3: Доброе утро. Вторник — это почему-то такой день. Я вот задумался, если брать все дни недели, какой день недели круче всего кричать? Вот круче всего кричать вторник.
4: Почему?
3: Потому что вторник, вторник. Вот по мне так вторник — вот самый крутой вариант.
4: А как же пятница?
3: Ну, не кричится, понимаешь? Вот вторник.
4: А по злому понедельник.
3: Ну, это вот бабулечка-ежечка пришла какая-то.
4: И ты мне тоже не нравишься по вторникам. Так, всем доброе утро. Вторник действительно классный день, потому что ты его встречаешь вместе с Джой. Джойстиками на Energy. Что еще надо для счастья? А, нет, для счастья надо в этом часе послушать еще вот эту работу.
0: Leone and Callum Scott. Stay.
3: Ну, а эти ребята, если закрыть глаза, отправят тебя куда захочешь.
0: Rocks XT. Paid to exist.
4: Я придумала, если бы я родилась мужчиной и мне было бы сейчас 25 лет, я была бы им.
0: Алекс Уоррен, Fever Dream.

0: Джойстики 2.0. Джойстикс. Рома и Даша на Радио Energy.
1: 7 часов и 4 минуты в столице. Хочется сказать фразу одного моего знакомого. Пацаны не извиняются, пока мужьями не становятся.
2: Я думала, ты Жору Крыжовникова сейчас будешь цитировать, что он твой друг.
3: Пока мужьями не становится. То есть до этого вы такие альфа-чи.
1: Не надо про вы, не обобщай. Кто-то так и остался в этой позиции, спасибо.
3: А потом, когда появляется та самая любимая, прекрасная, невероятная, там нет права не извиняться.
1: Конечно, тем более у нее в руке плетка или нож.
3: Но мне нравится, когда мужчины, знаешь, не то, что вот искренне, да, там извиняются, а когда они говорят: ладно, извини, ну ты тоже хороша. А дальше все, дальше как в тумане. Для нас такая красная тряпка. Мы столько еще готовы припомнить косяков.
1: Итак, какой самый плохой способ просить прощения, по твоему мнению, мы сегодня решили уточнить. Пиши в удобном для тебя мессенджере или в группе Radio Energy ВКонтакте.
3: А скоро поиграем еще с тобой в Celebrity Heads. Готовь удобный мессенджер и смартфон.
0: Утреннее шоу «Джойстики 2.0».

0: Energy presents Celebrity Has All.
1: Ну, наконец-то дождалась сегодня звезда этого утра, Даша Кудрич.
2: Начнем с того, что звезда каждого утра в джойстиках Даша Кудрич и Ром Миронов, поэтому давай не будем прибедняться, как будто здесь кто-то тебе не дает быть звездой. Тебя не перебить, тебя не остановить, понимаешь? Так что давай уже, ну.
1: Но сегодня у меня прям на голове корона, на которой написано имя какого-то артиста, персонажа, спортсмена.
2: Подсказать не будет. Очень-очень известной личности, скажем так. Ровно одна минута будет у Даши для того, чтобы угадать, кого я загадал. И у тебя тоже будет ровно одна минута. Наш номер, соответственно, точно тот же. 8-9-8-5-3-8-2-3-3-3-3. Я буду задавать, точнее, Даша будет задавать наводящие вопросы. Я буду отвечать либо да, либо нет. Ответишь раньше, чем Даша, получишь от нас стильную Energy футболку.
1: Ну, и раньше, чем все вообще надо ответить. Я готова.
2: Если ты готова, то мы тоже готовы. Давай, погнали. Celebrity has on.
1: Я женщина?
2: Нет.
1: Ага. Я певец?
2: Нет.
1: Чуть-чуть могу. Ну, то есть нет. Хорошо пою?
2: Нет.
1: Плохо пою?
2: Ну, нормально.
1: Я актер?
2: Да.
1: Я актер старше 30?
2: Да.
1: Я актер, который светленький?
2: Ты не Том Круз, ты не Скала Джонсон, ты актер, который, да, светленький.
1: Светленький. Так, я снимался в «Ла Ла Лэнде».
2: Ну, ты какие-то вот такие вот вещи
1: так,
2: задаешь.
1: Так, понятно, ты опять не знаешь. Хорошо, я... Ладно, давай по вариантам. Я Брэд Питт?
2: Нет.
1: Кто там светленький? Я Райан Гослинг?
2: Да, но подожди, какие-то наводящие будут вопросы.
1: Подожди, я Райан Гослинг?
2: Да, ты Райан Гослинг, да. Поэтому, если бы я тебе сказал, там сразу бы никакой игры не было. Знаете, какая статистика очень интересная? Каждый раз, когда Даша играет со мной, она улыбается, потому что есть большая вероятность, что я не угадаю. Каждый раз, когда я играю с Дашей, она точно так же улыбается, потому что есть большая вероятность, что она, соответственно, угадает. Итак, смотрите, кто был раньше тебя? Кто был раньше тебя? Ирина была раньше тебя. Она написала нам, что это Райан Гослинг. Последние цифры ее номера 51-51. Мы Ирину поздравляем. И футболка, Ирина, соответственно, твоя.
1: Ты мне давай расскажи, почему опять Райан Гослинг всплыл в нашем разговоре?
2: А давай я всем расскажу. Есть такой прекрасный проект, называется «Конец света». И он ворвался в топ...
1: Подожди, это вообще не прекрасно.
2: Подожди, это нас...
1: Это было в 2012-м, в 2000-м.
2: Это, ну, как бы, это кинопроект.
1: А, поняла.
2: Мы сейчас про кино. Называется он «Конец света». Ворвался в топ самых кассовых космических фильмов. Причем, что самое интересное, фантастика. Проект «Конец света» с Райаном Гослингом занял 4-е место по сборам. Во многом, конечно, все считают, что как бы то, что Гослинга давным-давно не было, и он вернулся, как бы, и в этом все связано. Но самое главное то, что картина уже собрала больше, чем 573 миллиона в мировом прокате. А это, собственно говоря, скорость, с которой тот же самый «Интерстеллар», «Гравити» и «Марсианин» набирали обороты, когда выходили в прокат.
1: При этом я слышала, что довольно нишевое кино, но отзывы, многие мои знакомые тоже говорят, что прям рекомендацион.
2: Райан, не обижайся. Даша иногда просто говорит, когда не подумал, и все. Человек тебя слушает,
0: это
2: а ты...
0: Джойстики.
3: Джойстики?
0: Джойстики 2.0.
1: Да!

0: Доброе всем утро, загадочное доброе утро вторника.
1: Знаешь, как у меня подруга периодически извиняется перед своим молодым человеком? Она такой человек, ей сложно в лицо сказать «извини».
0: Скорпион?
1: Нет, она, по-моему, весы, да, она весы. Она выкладывает в сторис, отмечает там его, ну и как бы там извиняется.
0: Подожди, то есть она считает, что самое главное, что она сделала это прилюдно как бы. То есть он понимает, что все теперь знают, что она признала свою вину.
1: Да, то есть это самое-то интересное, вот ей с глазу на глаз сложно сказать, а вот так вот всему миру объявить, что она не права, ей легко.
0: У нее там специальный аккаунт, где всего 3 подписчика. Он, его мама и она, и все. И там она извиняется, его отмечает. А на остальных нет, мне кажется.
1: Ну, у нее там все хорошо с подписчиками.
0: Скинешь, потом проверим. Какой самый плохой способ просить прощения, мы решили сегодня у тебя уточнить. Делись вместе с нами в удобном для тебя мессенджере либо в группе Радио Energy ВКонтакте.
1: Артем написал: раньше я думал, что задобрить женщину вкусняшками — отличный вариант примирения. Потом мне сказали: ага, ты хочешь, чтобы я была толстая. Поэтому этот вариант пришлось убрать из списка способов примирения. Артем, ты просто делаешь неправильно. Даришь вкусняшку и говоришь: дорогая, да ты никогда не поправляешься, ты всегда прекрасна. И все, прощем.
0: Я тебе скажу, Тём, есть еще обратная история. Если ты даришь карточку в фитнес, тебе говорят ту же самую фразу, причем даже если она идеально выглядит, и желаешь ей только самого лучшего.
2: Реклама.
3: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема НВ. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тендерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
6: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
7: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина.
10: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
11: Привет! Решил, куда поступать?
12: Да уже неделю голову ломаю.
11: Не сомневайся, поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
12: Круто! А как подать документы?
11: Запоминай телефон 8-800-700-706.
13: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
2: Реклама.
14: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Ньюсмейкеры on Energy.
1: Знаете, ты стал взрослым тогда, когда ты стал сам себе бабушкой. Я вот это недавно поняла, когда наткнулась на тренд в соцсетях. Там внезапно завирусился знакомый с детства завтрак. Теперь вместо сладкого и кофе предлагают есть с утра суп. Его называют идеальным стартом дня без сахара, без скачков инсулина. Некоторые вообще идут дальше и советуют пару половников супа сразу после пробуждения вообще вместо воды.
2: Какой раф на миндальном? Вдарь борща и нормально все.
1: Так я и говорю, представляешь, кофейни в панике какое. Они быстренько переделывают меню и добавляют в капучино борщ.
0: Джойстики 2.0. Утреннее шоу на Радио Энерджи.

0: Радио Energy.
1: Я вот люблю поиграть, а если играть еще и с пользой, еще и каким-то образом это все монетизировать, мы все это придумали и все это уже сделали. Самое главное для тех, кто уже скачал на смартфон нашу модную бесплатную мобильную игру под названием Energy Cashback, запомнить, что звезда этого часа на Energy — это Weekend.
2: Если в ближайшие полчаса мы тебе позвоним, ты нам ответь, дальше мы тебя спросим, назови звезду часа, и ты вообще лихо сам сможешь это сделать. Ну а если сам не сможешь, можешь воспользоваться подсказкой от нашего партнера Газпром банка, и тогда мы твой выигрыш умножим в 10 раз.
1: Смотри, заходи на сайт ngfm.ru, если вдруг у тебя нет нашей игры, качай бесплатную мобильную игру, которая называется NG Cashback. Играй, набирай баллы и делись с нами своими рекордами. А мы обменяем твои баллы на реальные деньги.
2: Слушай NG, получай кэшбэк.
3: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Сейчас как сотрудников ищете?
14: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
15: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
16: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Экслантикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Экслантикс» с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте ощущения.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: Energy Cashback.
1: Просто представь себе такую игру, в которой можно тапать по монеткам, набирать баллы, внутри игры слушать Energy, при всем при этом ждать потом еще звонка для того, чтобы твои наигранные баллы по-настоящему и абсолютно по-честному поменяли по курсу один к одному. Вот уже больше чем 200 тысяч игроков это не представляют, а скачали и играют в нашу бесплатную мобильную игру, которая называется Energy Cashback.
2: Мы тебе скоро позвоним, ну кому-то точно, кто играл в Energy Cashback. Если ты нам назовешь звезду часа, тогда мы умножим твой выигрыш в 10 раз. И помни, благодаря нашему партнеру Газпромбанку, который даст тебе дополнительную подсказку, шансы на выигрыш еще выше.
1: Прямо сейчас Energy Cashbot случайным образом выбирай одного единственного игрока. Погнали!
0: Игрок выбран.
1: Так. 2960, последние 4 цифры номера нашего игрока. Зовут его Вадим, а звонить прямо сейчас мы будем в Челябинск. Давай.
2: Вадим, судя по всему, не так давно играет в Energy Cashback. Он там набрал 803 балла, но в любом случае, если он нам ответит, он получит 803 рубля. А если Вадим слушал Energy и назовет звезду часа, возможно, с помощью подсказки от Газпромбанка, то он получит тогда 8030 рублей, а эта сумма еще приятнее.
1: Так, ну уже почти 10.
3: Если хотите еще что-то сообщить, давайте я и это передам. Говорите.
1: Передаем большой привет от джойстиков. Смотри, мы тебе, Вадим, звонили, хотели в Energy Cashback тебе отдать 803 рубля. А если бы назвал нам звезду часа, мы бы отдали тебе 8030 рублей. Но, скорее всего, ты занят чем-то безумно приятным, и, может быть, в следующий раз Energy Cashback выберет именно тебя.
2: Вадим, мы тебе в любом случае желаем в игре набрать 8000, допустим, 30 баллов, да? Чтобы потом он сказал звезду часа, и это было бы уже 80 тысяч.
1: Вот это вот как бы вы, Даша, сегодня очень добры и веселые.
2: А я всегда лихо раздаю чужие деньги. Если ты тоже хочешь приумножить свой капитал, заходи на сайт energyfm.ru, скачивая игру Energy Cashback, играй, слушай радио Energy, ну и, конечно, отправляй нам свои рекорды. И помни, что с нашим партнером Газпромбанком выигрывать еще проще.
1: Слушай Energy, получай кэшбэк.
4: Генеральный партнер проекта Банк ГПБО. Цыплят по осени считают. А накопительный счет в Газпромбанке приносит доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на gazprombank.ru. Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
0: Energy Cashback.
5: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
6: Hey, what up, girl?
5: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
6: Let's go.
5: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night,

0: который меня лично размазывает как масло по хлебушку, Pay to Exist на Energy. Я, кстати, тут прочла, что не только музыка, но и животные в офисе снижают стресс и выгорание. Поэтому, если кто-то на работе из коллег или клиентов ведет себя как баран или павлин, то это просто, чтобы ты поскорее достиг дзена.
1: Реклама. Майские.
2: Дача. Отдых и гигантский сет роллов. Гигасет в фарфоре всего за 1799 рублей.
3: По промокоду GIG71.
2: Успей заказать на farfor.ru.
3: Акция до конца мая этого года. ИП Высконя на Мерлимона. Еще ОГРНП 319-715-400-050-725.
4: Мебели Парк. Обеденные столы и стулья со скидкой 25%. Мебели Парк.
5: Задумались о собственном доме? И правильно! Закажите строительство дома вашей мечты. Всего 4 миллионов рублей с Кубхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с искроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
6: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Я уже не знаю, что делать. Хотим ребенка, но не получается.
9: У нас с мужем тоже долго не получалось. И вот, я уже на втором месяце, представляешь?
10: Клиника Фомина. Место, где заветная мечта о родительстве может воплотиться в жизнь. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
12: Окошкина!
13: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
1: Реклама.
14: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Встречайте, Рома и Даша. Джойстики 2.0 On Energy.
1: Простите.
2: Как обычно
1: извините.
2: В театре, когда вот проходят мимо тебя, вот так говорят.
1: А еще и что-то говорят на концерте. Знаешь, есть люди, которые пришли, которые прям сильные фанаты, которые за два дня до начала концерта пришли, вокруг них эта концертная площадка строилась. Но они самые первые стоят. И у меня была ситуация, когда мне надо... Я работал ведущим на этом мероприятии, и вовнутрь пройти не смог. Вход с той стороны. И я пытаюсь всем объяснить, что я не пришел смотреть на концерт. Мне, правда, нужно вот туда зайти, чтобы я зашел, потому что обходить, ну, очень много как бы людей, а сзади возможности обойти нет. И я прям шел вот так вот, я говорю, простите.
2: Мне только спросить, мне только провести. Да. Мы сегодня выясняем, какой самый плохой способ просить прощения. По твоему мнению, можешь отправить сообщение в удобном для тебя мессенджере либо в группе Радио Energy ВКонтакте написать.
1: Макс нам написал, перед «прости» вставлять «ну». Типа, сделай одолжение. Ну, прости.
2: Не, подожди. Хуже всего, когда ты говоришь, ну, прости, если тебе от этого легче станет. О, вот легче станет, когда добавляют. Это просто у меня сразу пар из носа идет.
1: Это называется максимальная концентрация того, почему тебя не простят никогда. Итак, смотрите, я вам что предлагаю сделать? Я сейчас придумал лайфхак замечательный. Сейчас скоро будет бодрозавр. Мы делимся с тобой зарядом бодрости с помощью самых энергичных треков. Но вдруг ты понимаешь, что как ты сейчас отправишь себе бодрозавр, напишешь нам, почему именно тебе он необходим. А тебе из машины выбегать. Лайфхак. Отправляешь нам информацию из машины, а ловишь своего бодрозавра уже в офисе. Прям забегаешь, делаешь умную колонку или динамики, которые есть, погромче и кричишь: сейчас мне бодрозавра отправят. Номер наш стабилен 8-985-382-3333.
0: Джойстики 2.0. Утренний блокбастер.

0: реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: И только лучшая музыка. Утреннее шоу «Джойстики 2.0». Здесь и сейчас на радио.
1: Всем привет! А теперь мне скажите, пожалуйста, вот те, особенно кто живет в небольших городах, как часто реально вы встречаетесь со своими друзьями? Просто я живу в Москве, и с каждой подругой я планирую встречу минимум год. То есть мы постоянно, прям реально постоянно переносим наши рандеву, причем даже люди вроде как мне приятные. Я бы даже встретилась с ними с удовольствием, но не получается. В итоге дружба в Москве превращается реально в какую-то олимпиаду. Встреча раз в 4 года.
2: Мы решили этот вопрос следующим образом. Я тебе честно скажу, была точно такая же проблема. Как бы это странно ни звучало, но когда не получается встретиться всем вместе, мы ставим телефоны и делаем совместный звонок на 4 человека. И это хотя бы как-то на полчасика, знаешь, словились, обсудили что-то там. И вроде как остается послевкусие того, что все вместе увиделись.
1: Ну и плюс ностальгия по 20-м, да, сразу. Моими друзьями, судя по всему, стали уже давно слушатели Energy, ну и вот эти вот ребята.
3: One Republic. Give me something. Give me something.
2: Ну и именем французского композитора за доставку ритма в этот вторник отвечают они.
3: Offenbach, Miles Away.
1: Сейчас забудь ты об этом бесконечном списке дел на сегодня. И в этом тебе поможет он.
3: Эбен Халлоу.

0: Джойстики 2.0 On Energy.
1: Так, всем мы говорим доброе утро, а ты нам сегодня говоришь, а точнее делишься с нами, какой самый плохой способ просить прощения?
2: Пишу... Я знаю.
1: Давай.
2: Вот когда говорят, если я тебя обидел, извини. Что значит «если обидел»? Ты сначала уточни, за что на тебя человек обиделся, а потом проси прощения, если считаешь, что виноват.
1: Сейчас у Кудрича такое выражение лица, как будто бы, знаешь, ты родился, ты уже виноват. В смысле, за что? И выражение руки, знаете, вот эта поломанная лапка? Вот я вам просто... Она сидит с большими глазами, с очень удивленным выражением лица, с вот этой поломанной лапкой. В смысле? После такого ты уже даже если не виноват, и даже никакого к ней отношения как парень не имеешь, как мужчина такой думаешь, а что я накосячил? Что-то я забыл, что-то... Как вы это делаете?
2: На это и расчет. У нас суперспособность у женщин есть такая. Давай и ты рассказывай, какой самый плохой способ просить прощения, по твоему мнению. Можешь отправить сообщение в удобном мессенджере, можешь зайти в группу Радио NG ВКонтакте, подписаться и там оставить комментарий.
1: Я в этом часе обязательно расскажу, зачем каждому киноману нужен бинтуронг. Личный бинтуронг.
2: Что такое бинтуронг?
1: Вот я в этом часе расскажу тебе и всем, кто с нами. А вот если чувствуешь, что тебе еще не хватает заряда бодрости, по каким-то причинам ты не проснулся, у нас есть суперсредство. Это Бодрозавр. Напиши, как тебя зовут, откуда ты и почему именно тебе мы должны отправить Бодрозавра, а номер Energy стабилен 8985-382-3333.
0: Джойстики 2.0. Утреннее шоу на Радио Energy.

0: Утреннее шоу «Джойстики». Рома, Даша
1: и Ультразавр.
2: Так, так, так, твой мощный заряд на день с помощью наших самых энергичных треков мы приготовили, он у нас заряжен, мы зовем его Бодрозавр. Кому?
3: Я перезарядила.
2: Молодец.
3: Нарзи пишет, отправьте Бодрозавра нам с друзьями, с утра за рулем, мы хотим проснуться, но если хотите просыпаться, то просыпайтесь, выпускаем Бодрозавра!

сейчас, как качаются машины под этот трек. Антон нам написал: очень нужен бодрозавр моей дорогой, любимой и прекрасной жене Кате. Просыпайся скорее. Так буди ее нежно, Антон. Ловите.

Кати и танцуют «Тектоник». Катя написала, возможно, на Антона. Пишет: отправьте подразавра моему брату Грише. У него сегодня день рождения. Григорий, с праздником!

0: утро, страна! Это был твой Energy будильник, а мы зовем его Бодрозавр!
1: Утреннее шоу «Джойстики» 2.0.

0: на Радио Energy.
1: Я вот задумался и просто прикинуть, какой самый вообще, не то чтобы плохой, а прям самый хардовый вариант просить прощения. Мне кажется, знаешь, какая версия? Если что-то не нравится, дверь вон там, до свидания.
2: Это ужасно, ты не попросил прощения, это ты послал человека.
1: Но самое главное, что если так делать с девчонками в профилактических мерах, это работает гораздо лучше, чем сказать: извини, я тебя люблю, ты самая лучшая.
2: Доктор, а кому нужна ваша профилактика? Вы задумывались над этим вопросом?
1: Ничего не рекомендую, субъективное мнение, попробуйте.
2: Но я заметила, вот мы взяли эту тему, да, и каждый раз, когда ты говоришь о своих извинениях, которые мне не нравятся, я прям чувствую, как я завожусь сразу.
1: На это все и настроено. Какой самый плохой способ просить прощения, мы решили сегодня узнать у тебя. Отправляй сообщение в удобном для тебя мессенджере либо в группе Radio Energy ВКонтакте.
2: Даша написала: извини, что ты так реагируешь. Просто классика. Я не виноват. Это у тебя нервы слабые. А это отлично, мне кажется. Это когда и извинились, и диагноз поставили.
1: Вот, а сейчас я начинаю закипать, понимаешь? Я все-таки... Есть у нас какие-то базовые с вами, друзья мои, настройки, но давайте будем беречь друг друга. А беречь друг друга нужно не просто ради чего-то, а ради того, чтобы, возможно, первый раз в жизни пробежаться на марафоне. Чтобы стать частью команды Radio Energy на полумарафоне в Москве прямо сейчас, присылай скрин своей пробежки в удобный для тебя мессенджер. Radio Energy на номер 8-985-382-3333.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3552.
5: Окошкина!
6: Лазаревская лавка. Все, что достойно вашего гриля. Сочный шашлык из отборной свинины, пряные купаты, нежные домашние колбаски. Собственное производство – это свежесть, вкус и премиальное качество. Все нужное для гриля в Лазаревской лавке.

0: Звони 51-60-10. ООО «Социальный». Проектная декларация на сайте nas.com.rf.
1: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
2: Красина 78. Дом с детским садом на первом этаже. Утро без спешки и опозданий. Просто спустился на лифте и все.

0: 78-78.
1: Застройщик УЛУС «Застрой ресурс Тула». Трек на декларацию на сайте наш.дон.рф.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Реклама.
4: On Energy. 250-470. 250-470.

0: don't mind.
1: Ньюсмейкеры on Energy.
2: Я сейчас расскажу, чего мне не хватает. На выходных лежу, значит, я выбрал фильм. Включил, значит, на большом телевизоре, значит, крутое кино, выключил свет. Смотрю, вроде как бы все отлично, а я не понимаю, что мне чего-то, ну, понимаю, что мне чего-то не хватает, и понимаю, что мне не хватает вот этого запаха попкорна, который есть в кинотеатре. Вот этой смеси запахов разной еды, которая витает в воздухе, когда ты смотришь кино и понимаешь, что ты в моменте что-то не взял. Решили вопрос очень знатно. Как, значит, объединить в себе маленькую такую панду, потом такого маленького медведя, сделать это замечательное животное с повадками кошки, чтобы оно было такое ласковое, тактильное, игралось с тобой, и при всем при этом решили вопрос с запахом. Это замечательное животное пахнет попкорном.
3: Так, подождите, вот для тех, кто я.
2: Хорошо.
3: Началось все с того, что ты лежал дома, смотрел фильм, хотел попкорн, а дальше решили создать кошку, которая пахнет попкорном.
2: Нет, я сказал, представьте себе кошку, которая как медведь.
3: Хорошо.
2: Такая же тактильная. И уже потом хотел сказать, что она пахнет попкорном. То есть можно и потискать, и бегает она вокруг тебя. И при всем при этом, когда ты ее обнимаешь, она пахнет попкорном. Вопрос, как ее в темноте не съесть?
3: Ну, во-первых, прикольно, что появился хищник, который пахнет как перекус. А во-вторых, мне кажется, кот с ароматом кинотеатра – это прям мечта для тех, кто следит за фигурой. Ты смотришь фильм и просто нюхаешь кота. Супер.
2: При всем при этом, смотри, девчонки, вам на заметку. Приди к своему сегодня и скажи вечером: «Хочу бентуронга», и просто посмотри на его лицо.
1: «Джойстики 2.0». Утреннее шоу на Радио Energy.

0: 2.0. Joysticks. Рома и Даша на Радио Energy.
1: 8:30 в Москве – идеальное время для пробежки. Кстати, говорят, что Гарри Стайлз специально просит формировать свой тур так, чтобы в том городе, где он оказывался, проходил марафон, и он мог принять в нем участие. Настолько человек любит бег. Если ты тоже хочешь почувствовать себя немного Гарри Стайлзом, то у нас для тебя отличная новость. Energy и Лига Героев приглашают всех любителей и профессионалов бега стать частью команды Радио Energy на полумарафоне «Забег РФ» 23 мая. В Москве.
2: Прямо сейчас присылай скрин своей пробежки в удобный для тебя мессенджер Radio Energy на номер 8985-382-3333.
1: Лидер дня получит 2 слота на участие в забеге для себя и своего бегового напарника.
0: Реклама. На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер 1 и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай. Только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
14: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на Jakar.ru от 4 774 000 рублей.
15: С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
16: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
17: «Пятерочка» выручает!
18: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: позитивные вы наши. Energy Лига Героев приглашает всех любителей и профессионалов бега стать частью команды Радио Energy на полумарафоне «Забег РФ» 23 мая в Москве.
1: Для того, чтобы получить два слота на участие в забеге, присылай скрин своей пробежки в удобный для себя мессенджер Радио Energy на номер 8-985-382-3333.
0: И сегодня победителем дня становится Гриша. Он прислал нам лучший результат своей пробежки – 14,5 километров. Гриша, привет.
2: Да, Рома, Даша, доброе утро.
1: Гриш, подскажи, пожалуйста, а нельзя было найти девчонку поближе? Да каждый день тебе 14,5 туда, 14,5 обратно.
0: У нее интернет отключили, да? И ты приходил к ней и говорил, пойдешь со мной на свидание?
1: Нет, он ей смс-ку рукой написал на листочке, принес, отдал. А теперь за ответом надо будет бежать.
0: Так, Гриша, теперь ты рассказывай. 14,5 километров. Это было твое осознанное решение или от кого-то убегал?
2: Осознанное, целенаправленное.
0: Сколько лет ты уже занимаешься бегом? Ну, или, может, я загнула лет. Недель сколько ты занимаешься бегом?
2: Год.
0: Год – это солидно. И время, я считаю, отправляться на полумарафон, чтобы, так сказать, продемонстрировать достижения за этот год. Чтобы попасть тебе в самую крутую команду, команду Radio Energy, и пробежать 10 километров, тебе нужно поиграть с нами в десяточку.
1: Смотри, спросишь нас, почему в десяточку? Давай, спроси, почему в десяточку?
2: Почему в десяточку?
0: Ой, спасибо, не договаривались прямо.
1: В этом году Забег РФ проводится в 10-й раз. Мы набираем ровно 10 слушателей.
0: Правила очень простые, Гриша. Тебе необходимо назвать 10 плюсов бега прямо сейчас. Важно, причины не должны повторяться. Все понятно?
2: Ой, я готов, да.
0: Стартуем. Давай.
2: Так, выносливость, здоровье. Бег дисциплинирует, бодрит дух, укрепляет мышцы, улучшает настроение, особенно когда уже добежишь. Помогает отвлечься и собраться с мыслями, сжигает калории, улучшает сон, снижает стресс.
0: И достаточно! Гриша, остановись! Остановись, иначе мы побежим уже после твоих аргументов.
1: Ты, Даша, Гриша, остановитель, что ли?
0: Гриша, ну знаешь, если надо было бы выбрать амбассадора бега в России, я бы выдвинула твою кандидатуру однозначно.
1: Смотри, от Радио Energy и Лиги Героев ты получаешь два слота на участие в Забеге РФ в составе команды Радио Energy. Мы тебя поздравляем, ну и увидимся прямо там.
3: Это джойстики.
4: Джойстики?
3: Джойстики 2.0.
4: Да!

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Мебели Парк. Доставка, сборка, занос бесплатно и фурнитура Блюм в подарок. Мебели Парк. Девочки!

0: Звони 51-61-10. ООО «СС-проект-3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 33-70-07. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Задумались о собственном доме? И правильно! Закажите строительство дома вашей мечты. Всего от 4 миллионов рублей с Кубхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
3: Тебе знакомо это чувство, когда прикосновение к рулю вызывает дрожь, когда безупречная кожа салона обнимает тебя, как самый дорогой костюм. Это не просто машина, это твоя элегантность, твоя роскошь, твой Хончи. От 3 миллионов 50 тысяч рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322, телефон 571-300.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700. Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
5: Майские. Дача. Отдых и гигантский сет роллов. Гигасет в фарфоре всего за 1799 рублей.
6: По промокоду GIG71.
5: Успей заказать на farfor.ru.
7: Акция до конца мая этого года. ИП Высконя на Мерлевон. Еще ОГРНП 319-715-400-050-725.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина.
10: Реклама.
11: On Energy. 250-470. 250-470.

0: на Радио Energy.
1: Доброе утро всем. 8 часов и 51 минута в столице. И какой самый плохой способ просить прощения? Это то, что интересует нас сегодня больше всего. Пиши в удобный для тебя мессенджер, либо в группе Радио Energy ВКонтакте. Номер наш точно такой же. 8-9-8-5-3-8-2-3-3-3-3.
2: Макс с нами поделился. Некоторые особы сначала молча ходят, типа обиделась в скобочках непонятно на что, а потом ведут себя, как ни в чем не бывало. И тут думаешь, попросить прощения, в скобочках непонятно за что, но или уже не надо, или все-таки надо. Максим, отвечаю от лица всех прекрасных дам, надо. Все.
1: Макс, отвечаю от лица всех прекрасных мужчин, сделаешь так один раз, так надо будет всегда. Это войдет в привычку.
2: Максим, иногда проще извиниться, чем вот искать повод поговорить.
1: А спорить мы будем еще где-то 12 лет, давай.
0: Джойстики 2.0. Утреннее шоу на Радио Energy.

0: реклама.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
13: Просто так.
12: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения по группе организации акций. Правила на сайте www.vbdfsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
0: Реклама.
3: energyfm.ru.

0: Energy. Утреннее шоу на радио Energy.
1: Джойстики!
0: Джойстики 2.0. Рома Миронов, Даша Кудрич. Только лучшая музыка.
1: Да!
0: Твой день начинается с джойстиков.
2: Джойстикс
0: 2.0 на радио.
3: Доброго дня. Я тут посмотрел сегодня видос, значит, утром, где чайка, большая такая чайка, проглотила рыбу, которая очень сильно сопротивлялась и не хотела сдаваться. И эта рыба в момент, когда была уже внутри чайки, очень сильно трясла хвостом. В результате на проводах на столбе сидит чайка, которая вибрирует, как вибротелефон, причем с такой скоростью, что прям маму не горюй. Очень сильно посмеялся, советую.
4: Есть ощущение, что весь мир ополчился против чаек. Потому что я наткнулась на другой видос, где играли в футбол, по-моему, в Турции где-то. И футболист мячом попал в чайку. И ее вся сборная пыталась реанимировать.
3: Но все хорошо с птицей.
4: Не знаю, может, она потом съела рыбку, и ей опять было плохо. В общем, чайки, если что, мы за вас. А еще мы только за классную музыку, которую можно послушать. А здесь, на Energy, в этом часе нас порадует электронный дуэт.
0: Avalon Roxton, Vertigo.
3: Ну и скоро будет команда, которая из любого дня делает выходные.
0: Bob Sinclair and Kaiser. I can't wait.
4: Что будет прямо сейчас? Сейчас счетчик легендарности начнет зашкаливать.
0: Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Save me tonight.

0: Встречайте, Рома и Даша. Джойстики 2.0 on Energy.
1: Я задумался и вспомнил, как я в детстве, после того, как получил двойку, бывало и такое, хотя я отличник на самом деле, вот, получил двойку и еще и получил замечание по поведению. Ждал, как мама вернется с домашнего, с родительского собрания и придумывал способы, как я буду извиняться. И вот я сижу, значит, на табуретке, реву и понимаю, что ни один из придуманных мной способов меня вообще никак не спасет.
2: Не, ну подожди, можно же подстелить себе соломку в виде того, чтобы приготовить ужин, да, там, родителям, убраться дома.
1: Я и убрался, и посуду помыл, ужин тогда я готовить не мог. В общем, все способы подмазаться я выполнил, как бы, но я понимал, что это все равно не сработает. Вот как извиняться тогда, я не знал вот вообще.
2: А чем закончилось?
1: Чем закончилось? На самом деле я больше боялся, мне сказали, больше так не делай, и они пошли готовиться, потому что на следующий день приходили гости. Меня просто вот, ну...
2: Вот видите, не сработало, он делает так до сих пор.
1: Механика-то рабочая.
2: Мы сегодня хотим узнать, какой самый плохой способ просить прощения, по твоему мнению, существует. Можешь отправить сообщение в удобном мессенджере, либо зайти в группу Радио Energy ВКонтакте и там оставить свой комментарий. А я в этом часе обязательно расскажу о том, как можно заработать на своем балконе.
1: И уже через пару минут будем играть в бездушный кавер.
0: Джойстики? Джойстики 2.0.
2: Да!

0: Energy представляет
1: бездушный кавер
0: On Energy при поддержке искусственного интеллекта.
2: Так, 9.13. Самое время вам познакомиться с новым бездушным кавером, который мы для вас приготовили. Взяли мировой хит с помощью нейросети, поменяли в нем абсолютно все. И голос, и аранжировку, и манеру подачи. Единственное, что осталось, как в оригинале, это слова.
3: Тебе надо это все внимательно послушать. И если вдруг ты узнал этот хит, тогда отправляй либо его название, либо имя исполнителя в любом удобном мессенджере на номер Energy 8-985-382-3333. Если окажешься самым первым с правильным ответом, тогда футболка от Энджи твоя. Слушаем.
1: Бездушный кавер.

0: Встреча номер оканчивается на 21.20. Анечка, мы тебя поздравляем. Действительно, это песня Firework 2010 года. Футболка от NG твоя.
1: Утреннее шоу «Джойстики» 2.0.

0: Джойстики 2.0 on Energy.
1: Доброго тебе дня, в столице 9 часов и 17 минут. И нам сегодня интересно, какой самый плохой способ просить прощения по твоему личному мнению. Отправляй сообщение в удобном для тебя мессенджере либо в группе Radio Energy ВКонтакте.
2: Рома написал: самый плохой способ совсем не просить прощения. Я, кстати, вот таких людей, кто отказывается извиняться, я их называю рассосашки. Потому что они считают, что само все рассосется и без ваших извинений.
1: Может быть, эта схема, кстати, и рабочая, если ты больше не хочешь видеть этого человека. Знаешь, как другу денег занять?
2: И исчезнуть?
1: Нет, ты занимаешь другу денег и исчезает друг, да. Наоборот, все получается.
3: Реклама.
4: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
5: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
6: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тэмон АВ. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Ёлка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
7: Привет! Решил, куда поступать?
8: Да уже неделю голову ломаю.
7: Не сомневайся, поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
8: Круто! А как подать документы?
7: Запоминай телефон 8 800 700 706.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
10: Весна. Наконец-то дождались.
11: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
12: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 600 3 5 2.
13: Окошкина.
14: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
15: Красина 78. Дом рядом с любимым гипермаркетом. Просто прошел 500 метров, купил нужное и все.

0: 78 78.
1: Застройщик голоса застроили с Урсула. Трек на декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470. Energy. Energy.

0: Ньюсмейкеры on Energy.
1: Для тех, кого волнует квартирный вопрос, есть отличная новость, отличное предложение. В Москве есть один ушлый хозяин своей собственной недвижимости, у которого есть балкон. Балкон, если что, застекленный. И он решил, а почему бы мне его не сдавать? Ну, правда. Каждый же мечтает в Москве обрести хотя бы пару квадратных метров. И вывесил объявление, где предлагает свою лоджию без отопления, но, напомню, да, окна там есть, за всего лишь 13 тысяч рублей в месяц. Какие плюсы? А плюсы значительные. До метро идти всего 7 минут пешком. Это близко по меркам Москвы.
2: Вообще
1: очень близко.
2: Идеально.
1: Там есть свет. Там есть стол, там есть даже стулья и шкаф. Это какая ж лоджия у него там огромная. Розетки есть. Из нюансов нужен свой матрас, да? Ну, не все ж вам, извините, за 13 тысяч рублей тоже хотели мне all-inclusive. Еще приятный бонус. Вы никогда не будете одни, потому что в комнате проживает двое мужчин.
2: Из нюансов санузел и душ в соседнем фитнес-зале. Вот это из нюансов.
1: Риэлторов просят не беспокоить. Ну, наверное, чтобы их лишний раз не травмировать. Я считаю, отличное предложение. Вообще, Москва вышла на новый уровень. Ты теперь снимаешь не квартиру, а угол обзора.
0: Шойстики 2.0. Утреннее шоу на Радио Энерджи.

0: на Радио Energy.
1: Я так больше не буду. Это был самый плохой в моем детстве способ просить прощения, потому что и мама, и папа знали, что я все-таки так буду.
2: Ну а с другой стороны, а что ты еще родителям скажешь? Вырасту, вам квартиру куплю, не обижайтесь на меня сейчас?
1: Тогда таких мыслей вообще не было. Тогда мысли были: конфет вам куплю, самых любимых моих, вот этих, которые с Мишкой.
2: И сам съем.
1: Конечно.
2: Мы сегодня узнаем, какой самый плохой способ просить прощения, по твоему мнению. Можешь отправить сообщение в удобном мессенджере, можешь в группе Радио Energy ВКонтакте написать.

0: написать, как сделала Лиза.
1: Одно я знаю точно. Если просить прощения решил чем-то съедобным, лучше еще раз уточнить, есть ли у человека аллергия. В качестве извинения подарила подруге коробку клубники, а у нее аллергия. А я и забыла. Было очень стыдно. Я ела клубнику подруги, и мне было очень стыдно.
0: Подожди, а я сейчас подумала. А что, если им нравился один и тот же парень? И поэтому клубника оказалась не случайно у подруги.
1: Какие же вы все-таки девочки и парни, будьте внимательны, будьте начеку.
0: Да, я просто сериалов много смотрю, а еще я смотрю вдаль. А вдаль я вижу игру «Шла Даша по шоссе». Звони нам, чтобы с нами поиграть. 8495-258-3343.
1: 8495-258-3343.
2: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
9: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
10: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
9: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
10: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
11: Сейчас как сотрудников ищете?
12: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
13: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
14: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
17: Подробности в том числе об условиях использование сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
18: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
0: От Вернер?
18: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
0: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
18: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
19: Подробности на сайте чижик.клаб.
2: Реклама.
11: energyfm.ru.
17: Energy.
2: Energy.

0: шла Даша. Шла-шла-шла Даша. По шоссе.
1: Давненько я никуда не выходила, а тут как вышла, да как пришла.
2: Все понятно, я объясню тебе почему. Как только в Москве стало плюс 20 и больше, Даша сразу вышла и куда-то пошла. Доброго дня всем.
1: Мы сейчас будем проверять чью-то память и чью-то дикцию и чью-то настроение, в том числе Ангелина из Нижнего Новгорода к нам дозвонилась. Ангелина, привет. Ангелина пока нам дозванивается вновь и вновь. Ангелину мы ждем, а пока объясним правила. У нас есть три слова. В данном случае это будет шеф, лев и блеф. Я назову последовательность. В ней будет 7 слов. И эти три слова будут просто миксоваться, повторяться. Задача игрока в точности повторить эту последовательность. Право на ошибок. Ну, есть.
2: Целых 2. Ровно 30 секунд, 3 попытки, и давай 2 права на ошибку оставим.
1: Или да нет, конечно, одно? Рома, надо четко повторить за мной. Просто будет 3 попытки.
2: Хорошо, все как
1: всегда. Давайте в очередной раз вам открою тайну. Рома с 12-й, да, попытки сегодня попробовал повторить. Ангелина, привет.
3: Да, привет.
1: Ангелина, ты в космосе? Ты на гонках? Что такое? Почему связь пропадает?
3: Не знаю, не могу сказать.
1: Так, все. А вот теперь все высшие силы за то, чтобы ты у нас выиграла. Ты знаешь правила?
3: Да, да.
1: Супер. Да. Давай тебе слова повторим, которые буду озвучивать. Шеф, лев, блеф. Все слова понятны?
3: Да.
2: Ну, если готова, говори готова. Будем пробовать. 3 попытки у тебя.
3: Готова.
1: Стартуем.
0: Шла Даша по шоссе.
1: Попытка номер 1. Шеф, лев, блеф, блеф, лев, шеф, блеф. Ты?
3: Шеф, лев, блеф, блеф, блеф, блеф, шеф.
1: Неплохо, но на 5-м слове запнулась. А попытка номер 2. Шеф, лев, блеф, блеф, лев, шеф, блеф. Ты?
3: Шеф, лев, блеф, блеф, блеф, лев, шеф.
1: Эй, на 5-е слово. Так, 3-я заключительная попытка. Давай, Ангелина, соберись. Шеф, лев, блеф, блеф, лев, шеф, блеф. Ты?
3: Шеф, блеф, лев, лев, блеф, лев, шеф.
1: Все было хорошо, но не сегодня. Ангелина, ты старалась, ты пыталась. К сожалению, не получилось. Но, Ангелина, пообещай нам, что ты нам еще позвонишь, и мы именно в эту игру с тобой сыграем.
3: Да, обязательно, обязательно.
2: Даш, а ты пообещай Ангелине, что будут именно эти слова, раз ты такие обещания берешь.
1: Я могу точно пообещать Ангелине, что следующая песня на Energy ей очень понравится.
0: Джойстики 2.0. Утреннее шоу на Радио Energy.

0: также Vertigo от светила электронной музыки Avalon Rockston. Говорят, сон при свете — это почти гарантия того, что организм даст сбой. А вот работа при свете, да еще и в компании Energy — отличный лайфхак для твоей продуктивности. Проверь это сам, включай Energy и на работе тоже.
1: Реклама.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
4: Лазаревская лавка. Все, что достойно вашего гриля. Сочный шашлык из отборной свинины, пряные купаты, нежные домашние колбаски. Собственное производство – это свежесть, вкус и премиальное качество. Все нужное для гриля в Лазаревской лавке.
5: Большая гардеробная за 39 тысяч. Мебели парк. Свое производство, поэтому и цены низкие.
6: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Майские. Дача. Отдых и гигантский сет роллов. Гигасет в фарфоре. Всего за 1799 рублей.
8: По промокоду GIG71.
7: Успей заказать на farfor.ru.
9: Акция до конца мая этого года. ИП Высконяна, Мерлево. Ничего, ГРНП 319-715, 400-050, 725.
10: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 600 3 5 2.
11: Окошкина.
1: Реклама.
12: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Утреннее шоу «Джойстики 2.0». «Джойстикс». Рома и Даша на «Радио Энерджи».
1: В Москве 9 часов и 51 минута. Мы сегодня выясняли, какой самый плохой способ просить прощения. Нашли очень много интересных.
2: Я вспомнила. Мне знакомая рассказывала, что она однажды рассталась с парнем, потому что каждый раз, когда он, накосячил, он ей писал стихи в виде извинения. И всегда ему хотелось прилюдно прочитать эти стихи, допустим, где-нибудь в кафе. И она говорит, меня это так утомило, что в итоге мы расстались.
1: То есть парень старался, косячил, потому что по-другому никто его стихи... Ты же понимаешь, там какая механика? Он написал новый стих, но для того, чтобы все его узнали, нужно накосячить.
2: Просто надо найти правильную девушку, которая будет принимать такие извинения. А с тобой все это утро был человек, который считает, что лучше не просить прощения, если реально не понимаешь, в чем виноват, Даша Кудрич.
1: И человек, который считает, что пацаны не извиняются, а мужчине, если есть ради кого, то приходится. Рома Миронов.
2: А вместе мы...
0: Джойстики! Джойстики 2.0. Утренний блокбастер.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УКРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
6: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Реклама. Energy FM.

Ну что, привет тебе. Уверена, после джойстиков настроение подскочило. Постараюсь его удержать и даже удвоить. Вика Левицкая, твой персональный пауэрбанк посреди этих жарких майских дней. Yearbooks. Graceland. Сейчас проведем под самое стильное. Это я и про музыку, и про тебя, и про свой образ, конечно. Сейчас к девушкам. Замечали, как то, что кажется стильным нам, вообще не совпадает с мнением мужчин. Им бы платье, и вообще не важно какое. Хорошо, что хоть время такое, что мы уже достали, все отпариваем и надеваем, оголяем колени. Ладно, я отвлеклась. Еще в этом музыкальном для тебя. Rocks XT. Paid to exist. Every breath that I take is the proof of my gift. Ну что, мы готовы уже нырять в музыкальный нон-стоп и откроет час артист с никнеймом очень забавным. Я думаю, что его братья это Валера Динозавр и Олег Летучая Мышь. Сейчас поймешь, к чему я. Богдан Медведев.

0: мягким звучанием скрывается глубокая тема, конечно, одиночество и желание найти настоящую, совсем не мимолетную любовь. Я не знаю, как у тебя, но у меня всегда максимально быстрый разгон от мысли, что я никого не встречу, так и останусь одна навсегда, никто меня никогда не поймет, а потом резко, да счастье мое где-то на пороге, уже вот-вот, уже встретятся два, значит, человечка одиноких, да? Тем не менее, сегодня Всемирный день общения, поэтому любая любовь начинается с общения. Этого я тебе и желаю, поэтому ты знаешь, как отметить сегодняшний день. Только лучшая музыка, и я, Вика Левицкая, здесь по-прежнему с тобой, поддерживаю максимальный настрой. Знаю, что работать не хочется в такую погоду, но надо как-то постараться, да? Дотянем до выходных, а еще в этом часе игра NG Cashback, поэтому будет интересно. Оставайся.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 33-70-07. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной». Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
1: Реклама.
6: On Energy. 250-470. 250-470.

0: продолжаем движение здесь на Radio Energy. А я к тебе с напоминанием, конечно, Сабрина Карпентер. Это звезда этого часа. Я предлагаю тебе сыграть в Energy Cashback совсем скоро, сразу после новостей. У нас есть, если что, подсказка от Газпромбанка, поэтому даже если ты мне звезду час не назовешь, то есть шанс ее угадать. Игра Energy Cashback, все подробности на сайте energyfm.ru. Заходи прямо сейчас, скачивай, если ты еще этого не сделал. Можно зарабатывать, слушай нас.
1: Energy News.
2: Привет, это Ульяна Медведева. Лови порт

свежих новостей. Китай провели соревнования по лучшему сну. Его участники отдыхали с полудня до 7 вечера. После же судьи изучили данные с трекеров и выбрали победителя, который забрал в качестве приза 3000 юаней. Ученые доказали, что офисные питомцы снижают стресс. Изучив опыт разных компаний за последние 20 лет, они пришли к выводу, что животные не просто влияют на атмосферу в коллективе, но и реально удерживают сотрудников в организации. Берем на заметку. И в Нью-Йорке состоялся бал Мет-гала. В этом году его посвятили искусству костюма. Одной из самых главных звезд вечера стала Бейонсе. Певица посетила мероприятие впервые за 10 лет. Также в числе гостей оказались Риана, Карди Би, Ким Кардашьян, Бэд Банни и многие другие. К этой минуте пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru. Встретимся совсем скоро. Hey, what's up? We're One Republic.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
3: Чижик!
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+. Особо регион город Москва. Сайская набережная 23-1. Украинск 14-77-400-59.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: Energy Cashback.
1: Оранжи кэшбэк. Служишь, играешь, зарабатываешь. Вот так вот просто и приятно. Твой рекорд поменяй на рубли по курсу 1 к 1. Называешь звезду часа, умножаю баллы в 10 раз. А если вдруг пропустил звезду в эфире, то Газпромбанк дает тебе подсказку. И шансы на выигрыш все-таки высоки. Ну что, пора поработать не только мне. Запускаю Energy Cashbot, а рандомно выберем счастливчика.
0: Игрок выбран.
1: Игрок выбран, и это Евгений Сосновоборск. Последние цифры номера 7195. У него результат в игре 596 баллов. И если Женя возьмет трубку и все-таки назовет звезду часа, то это уже будет 5960 рублей. Давай звонить. Конечно, баллов не особо много, да? 596. Но 5960, вот это уже хорошо, вот это уже приятно. Я уже в шоке, если честно, сумм, которые нам выпадают периодически, и мы боимся, когда там 5960 баллов, и это может быть практически 60 тысяч рублей. Ладно, Женя, Сосновоборск, пожалуйста, давай, бери трубочку, мы с тобой поиграем. Женя, привет.
2: Номер недоступен.
1: Очень жаль. Женя, ты там выиграл немножко, но, к сожалению, ничего не получилось у нас. Как-то грустно. Я честно расстраиваюсь каждый раз. Мне так хочется услышать человека здесь, потому что я одна в студии. И здесь вот хотя бы Женечка появился, со мной бы сыграл в Energy Cashback и заработал денег. Может быть, 596, а может быть, 5960. Ну ладно. Не забывай, что у нас есть теперь подсказки от Газпромбанка в этом сезоне, поэтому суммы разлетаются просто как горячие пирожки. Оставайся, слушай Энджи, получай кэшбэк.
0: Энерджи кэшбэк.

0: Привет, привет, есть тут кто? Слышите меня? Докладываю обстановку, связи нет. В Москве просто беда и с мобильным интернетом, живем от Wi-Fi до Wi-Fi. Я надеюсь, что в твоем городе ситуация получше обстоит. Ну, правда, не уходят даже смс-ки, и вот даже ВК у меня не грузит. Операторы заявляют, что это не их вина, сбой из-за внешних радиочастотных помех. И, кстати, я сегодня, да, забежала за кофе в привычное любимое место, так вот, мне бесплатно его приготовили, представляешь? Сказали, потом оплатите. Ну, какой добрый жест, пусть таких будет побольше. А вот сбоев со связью, конечно же, поменьше. Мы продолжаем. Только лучшая музыка здесь для тебя. И я, Вик Левицкая, обняла.
1: Реклама.
2: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Задумались о собственном доме? И правильно. Закажите строительство дома вашей мечты. Всего от 4 миллионов рублей с Кубхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
5: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
6: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Красина 78. Дом с детским садом на первом этаже. Утро без спешки и опозданий. Просто спустился на лифте и все.

0: Красина 78. Новый дом в Заречье с детским садом. Цена и условия. Звони 33 78 78.
1: Застройщик УЛУСа застроили с Урстула. Трек на декларацию на сайте наш.дом.рф.
2: Мебели Парк. Обеденные столы и стулья со скидкой 25%. Мебели Парк.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
6: Проспект Ленина, 54Б.
7: О, Европейский квартал.
8: Реклама.
9: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 117-774-647-92-50. 0+.
3: «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так» в театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
4: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
0: Реклама.
5: energyfm.ru

0: привет тебе. Надеюсь, что даже если ты на работе, в офисе тебя никто не бесит. Если ты фрилансер, то все выполненные задачи принимают с первого раза, даже без правок. Представляешь, так бывает. А в чате с коллегами тихо и спокойно, без токсиков. Если такие все-таки есть, ты их отправляй, пожалуйста, к нам на Energy. Музыка нового часа заберет их из реальности и настроение улучшит 100%.
1: Offenbach, miles away.
0: Еще здесь в эфире Вика Левицкая. Показываю тебе хедлайнеров этого часа. Новый музыкальный зазвучит по-особенному. Это я тебе гарантирую. Живем свою лучшую жизнь под лучшую музыку. Пошли еще покажу, кто порадует.
1: Алекс Уоррен, Fever

0: хочу домой, но так мне тут хорошо. Это мысли человека на вечеринке в выходные, да? А еще, знаешь, у меня есть пару знакомых, которые могут уйти тусоваться, а с утра оказаться где-нибудь в Сочи. Я не знаю, может, конечно, я тоже когда-то так повытворяю, позволю себе немного безрассудства, но это ладно. К слову, а улететь? В США на днях задержали авиарейс из-за одного нестандартного пассажира. Должны были по расписанию вылететь, но экипаж просто не понял, что же им делать. Там вместо человека сидел робот. Да, на одном из мест просто робот-гуманоид по имени Би-Боб. Выяснилось позднее, что место для него купил некий богатый человек. Он сдает, оказывается, роботов в аренду для проведения мероприятий. Так вот, дело в том, что робот занял просто неправильное место. Крупногабаритные предметы не должны находиться у прохода, поэтому его пересадили. Меня такие новости немного пугают. Те, кто постоянно размышляет о восстании машин, думаю, тоже немножко в недоумении. Ладно, Вика Левицкая пошла искать дальше новости для тебя. И только лучшая музыка впереди. Оставайся.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют.
2: Energy Cashback.
3: Меня зовут Зарина, я из Ростова-на-Дону. Я набрала в игре 2759 баллов. Мне позвонили с Energy. Я назвала звезду часа и выигрыш увеличили в 10 раз.
4: Привет, Energy. С вами Сергей из Кемерово. И мой кэшбэк 28 050 рублей.
5: Арина, Ижевск, 28

0: жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта – Банк ГПБО. Цыплят по осени считают. А накопительный счет в «Газпромбанке» приносит доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама.
3: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
6: Тебе знакомо это чувство, когда прикосновение к рулю вызывает дрожь? Когда безупречная кожа салона обнимает тебя, как самый дорогой костюм? Это не просто машина, это твоя элегантность, твоя роскошь, твой Хончи. От 3 миллионов 50 тысяч рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322, телефон 571-300.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина!
9: Лазаревская лавка. Все, что достойно вашего гриля. Сочный шашлык из отборной свинины, пряные купаты, нежные домашние колбаски. Собственное производство – это свежесть, вкус и премиальное качество. Все нужное для гриля в Лазаревской лавке.
10: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: 51-61-10. ООО «Социальный». Проектная декларация на сайте nasa.com.ru.
1: Реклама.
2: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Бессонница, путанность мыслей, иногда это, да, про любовь. Уже представляю, как Алекс Уоррен такой другу: брат, да она как галлюцинация, слишком хороша, чтобы быть реальной. Но наверняка они же так общаются тоже, да? Не только у нас так. Ладно, сейчас немного информации полезной для тебя. Energy и Лига Героев приглашают всех любителей и профессионалов бега стать частью команды Радио Energy в полумарафоне «Забег РФ» 23 мая в Москве. Вот так вот я переметнулась с музыки на спорт, да. Прямо сейчас присылай скрин своей пробежки в удобный для тебя мессенджер Radio Energy на номер 8-985-382-3333. Лидер дня получит 2 слота на участие в забеге для себя и своего бегового напарника. Поэтому, бегуны, давайте уж здесь точно побегаем вместе с Radio Energy.
1: Привет, а вот и свежие новости. У зумеров новый тренд. Теперь они массово уезжают из мегаполисов. Исследования показывают, в больших городах уровень стресса выше на 27%. Именно поэтому молодежь возвращается домой, выбирает жизнь с родителями исключительно ради спокойствия. Эксперты узнали, как определить раздраженного сотрудника. Поможет в этом кнопка Caps Lock. Оказывается, если человек использует ее более 12 раз в час, то значит он на грани. В таких случаях нам рекомендуют сворачивать деловую переписку и немного отдохнуть. И кажется, фильм «Дьявол носит Прада» получит третью часть. По слухам, исполнительницы главных ролей уже готовы принять участие в съемках продолжения. На это их вдохновил успех второй главы. Напомню, только за 2 дня после премьеры проект заработал в прокате свыше 200 миллионов долларов. На этом пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru.
2: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
7: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: Пятерочка выручает!
9: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Реклама. energyfm.ru.

0: дома, на кухне, в ванной, в гостиной. Energy включается голосом. Просто скажи своей умной колонке «Включи радио Energy». И все, и мы не будем расставаться. А сейчас информация для тех, кто не любит слушать, а любит смотреть. Ну и, конечно, желательно, если ты все-таки в Москве. Метеорный поток, майские акварииды можно будет увидеть в Москве сегодня ночью с 2 часов до 4. Ну вот, ночью. В это время количество падающих звезд может достигать 40 в час. Так это сколько можно желаний загадать-то? Ну, какая красота. Готовимся, сегодня не спим, да? С 2 до 4.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 33-70-07. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
7: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
9: Мебели Парк. Доставка, сборка, занос бесплатно и фурнитура Блюм в подарок. Мебели Парк. Девочки!

0: звони 516110. ООО СС проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
2: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама.
1: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за конце лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте ВБ-банк. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
3: Реклама. energyfm.ru.

0: Гоняем этот вторник вместе. Новый час, новый плейлист. Держим темп и дышим спокойно. Насколько это позволяет рабочий хаос и перебой со связью. Бесит невероятно. А пока музыка выручает, включаю тебе обновленный плейлист. Пошли смотреть.
1: Bebe Rexha and Faithless. New Religion.
0: Сильные и громкие чувства тоже выкручиваем на максимум. New Religion скоро совсем послушаем полностью. А у нас тут плотненько по хитам, да? Пошли еще покажу.

навигатора этого вторника. По-прежнему я Вика Левицкая, эти ребята. Ну а ты помнишь, да, что слушать нас можно на любых устройствах, в том числе в твоей умной колонке. Просто скажи свои, включи Energy. И мы тут как тут можешь проверять прямо сейчас. Погнали в нон-стоп. Леони и Каллум Скотт. Stay.

0: Кстати, сет Тедди Свимса, который только что звучал на Energy, стал одним из самых обсуждаемых на фестивале Coachella. Недавно он прошел. Позвал на сцену Джо Джонаса, Ванессу Картлан и Дэвида Ли Ротта. Вместе зажигали, очень классно там было, динамично, и по сценографии просто вау, какие-то двери, много смыслов, сценариев. В общем, Тедди Свимс сиял не только там, но и здесь, в эфире Energy. Я надеюсь, тебе понравился новый хит «Mr. Know It All» только для тебя. Ну а я к тебе с напоминанием про нашу игру Energy Cashback. Ты можешь зарабатывать приличные суммы, слушая радио Energy. Просто скачивай нашу бесплатную мобильную игру Energy Cashback, тапай по монеткам, слушай Energy прямо в игре, тогда баллы начинают расти быстрее. Это тебе лайфхак. Вот. Потом слушаешь эфир, звезду часа ловишь и называешь мне ее, когда я тебя наберу. Вся информация на сайте energyfm.ru. Заходи прямо сейчас. И если ты еще не в игре, срочно исправляйся. Жду тебя там.
1: Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Привет! Решил, куда поступать?
4: Да уже неделю голову ломаю.
3: Не сомневайся. Поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
4: Круто! А как подать документы?
3: Запоминай телефон 8 800 700 706.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 352.
6: Окошкина.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
7: Майские. Дача. Отдых и гигантский сет роллов. Гигасет в фарфоре. Всего за 1799 рублей.
8: По промокоду GIG71.
7: Успей заказать на farfor.ru.
9: Акция до конца мая этого года. ИП Высконя на Мерли Вода. Еще ГРНП 319-715-400-050-725.
10: Весна. Наконец-то дождались.
11: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
12: И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. «Дикая мята». Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». «Лолита Кос». «Тема НВ». «Рушана». «Хмыров». «Образа нет». «Дэн Дерти». «Бонд с кнопкой». И любимая. «Елка». «Нейромонах Феофан». «Танцы минус». «Найк Борзов». «Тритиа». «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
1: Реклама.
13: On Energy. 250-470. 250-470. We were good.

0: продолжить вот такой темой. А что, если твои воспоминания — это просто космический розыгрыш? Физики подкинули миру очередную на подумать. Предположили, что ощущение реальности может быть иллюзией, рожденной космическим беспорядком. В центре внимания гипотеза «Больцмановский мозг». Звучит как название рок-группы с твоего двора, но на деле все еще страннее. В общем, согласно этой концепции, наши воспоминания и связанная картина мира могут возникать абсолютно случайно. Вот. Мы помним что-то, а помним, потому что верим, представляешь? Поэтому, возможно, это просто хаос в твоей голове. Я пошла углубляться в эту тему, мне безумно интересно стало, а для тебя впереди новости. Давай узнаем, что успело интересного произойти еще.
1: Привет, свежие новости уже тут, сейчас поделюсь. В Нидерландах больше нельзя рекламировать мясо. Таким образом, местные власти хотят вдвое сократить потребление продукта уже к 50-му году. Все это ради экологии. К слову, совсем скоро под запретом в стране окажется продвижение авиаперевозок и автомобилей на бензине. Социологи выяснили, что чаще всего жители нашей страны обсуждают с чат-ботами. Почти половина россиян обращаются к искусственному интеллекту по личным вопросам. Самые популярные темы – здоровье, отношения, карьера и психология. И музыка Майкла Джексона снова в топе. Так, например, альбом «Триллер» вернулся в хит-парад Billboard 200, заняв 7-е место. За минувшую неделю пластинку купили 45 тысяч слушателей. Напомню, интерес к творчеству артиста вызвал байопик «Майкл», который не так давно вышел в прокат. У меня пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru.

0: Реклама.
1: Там, где каждый пытается что-то сказать. Экслантикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте тишину.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: причем где-то в пафосном месте. Да, вот такой вайб. До выходных осталось совсем немного, а на Energy мы ее устраиваем, конечно, 24 на 7. Для тебя лучшая музыка, и это Bieber X Faceless New Religion. Хочется прям в свой прайм войти. Ну, а мы скоро продолжим. Оставайся.
1: Утро. Джойстики.
2: Реклама.
3: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
6: Большая гардеробная за 39 тысяч. Мебели парк. Свое производство, поэтому и цены низкие.
7: Лазаревская лавка. Все, что достойно вашего гриля. Сочный шашлык из отборной свинины. Пряные купаты. Нежные домашние колбаски. Собственное производство – это свежесть, вкус и премиальное качество. Все нужное для гриля в Лазаревской лавке.
8: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
9: Проспект Ленина, 54Б.
10: О, Европейский квартал.
11: Задумались о собственном доме? И правильно. Закажите строительство дома вашей мечты. Всего от 4 миллионов рублей. Скупхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с искроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
12: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
2: Реклама.
1: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашубчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
2: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+.
3: Особый регион. Город Москва. Сайт. Конечная 23.1. Проект 14.7.4.0.59.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: Медленно, прям как интернет, подгружается наша рабочая неделя. Вторника хотелось бы пятницу, да? Ну ладно, загрузка идет, не выключай Energy ни в коем случае, чтобы ее не сбить. А у меня тут много красоты. В новом часе go смотреть.
1: Rob Sinclair and Kaiser. I can't wait.
0: И потанцевать, и пофантазировать. А что, если бы я ему ответила? А если бы он мне, да? Ну и принимать жизненно важные решения тоже можно. Главное, аккуратно. Я тоже сейчас как приму важное решение уйти с работы. А вот и нет. Еще часок с тобой, поэтому обязательно оставайся.
1: Алла Фарбан и Реней Миллер. Body Talk.
0: Так прозвучит наш новый музыкальный Body Talk. Скоро тоже послушаем полностью. Никита Громов уже где-то едет, где-то идет. Пока с тобой и я. Обещаю найти интересное и рассказать. Оставайся.
1: Zayn, Die For Me.

0: Portugal The Man. Обалденная совместка здесь в эфире Energy. Надеюсь, ты пританцовывал. А сейчас немножко взгрустнем. Почта России ухудшила свой сервис отслеживания, чтобы не перегружать информацией россиян. Спасибо, блин! Теперь сервис не показывает, где именно находится посылка на данный момент. Отображаются лишь начальные и конечные статусы доставки. Что говорят? Говорят, вы сами просили упростить отслеживание посылок. А упростить вообще это не убрать совсем. Все-таки вариант с голубями как бы не убираем, да? Достаем из своих планов. Ну, а только лучшая музыка у нас по плану. Оставайся, через пару минут мы продолжим.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют. Energy Cashback.
2: Меня зовут Лена, я из Ярославля, играю в Energy Cashback и недавно получила 27 680 рублей.
3: Я Дмитрий из Коврова, и мой Energy Cashback 36 470 рублей.

0: и звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Дружба дружбой, а накопительный счет в «Газпромбанке» у каждого свой есть. Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700. Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
4: И о главном. «Медиатраст» представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. «Дикая мята». Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». «Лолита Кос». «Тема НВ». «Рушана». «Хмыров». «Образа нет». «Тен Дерти». «Бонд с кнопкой». И любимая. «Елка». «Нейромонах Феофан». «Танцы минус». «Найк Борзов». «Тритья». «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
5: Я уже не знаю, что делать. Хотим ребенка, но не получается.
6: У нас с мужем тоже долго не получалось. И вот, я уже на втором месяце, представляешь?
7: Клиника Фомина. Место, где заветная мечта о родительстве может воплотиться в жизнь. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Красина 78. Дом рядом с любимым гипермаркетом. Просто прошел 500 метров, купил нужное и все.

0: Да что ж творится? Видел, да, сервисы по доставке легли, прокаты, аренды, ну и, конечно, такси. Так вот, водителям из-за ограничений приходится искать Wi-Fi в заведениях. Заходишь, хлопнул по бургеру, да, заявку принял и на заказ. Уже прям фото по пабликам гуляют, все в рубашечках, беленькие. Компаниями по 10 человек стоят на входе. Нервно, конечно, зато сегодня точно будут сыты. Как хорошо, можно не переживать. Ну а что еще успело произойти, мы послушаем далее. Новости на Energy сразу после, только лучшая музыка.
1: Привет, лови интересные новости. Москвичей ждет редкое астрономическое явление. В ночь на 6 мая жители и гости столицы увидят яркий звездопад. Количество падающих метеоров местами достигнет до 40 в час. По словам экспертов, всю красоту можно будет хорошо рассмотреть с балконов на высоких этажах. А в России изменились правила получения водительского удостоверения. Теперь практический экзамен нужно будет сдать быстрее, а именно в течение 60 дней после теории. Кроме того, уже с марта вместо бумажной медсправки можно будет использовать заключение из единого электронного реестра. И Ребел Уилсон снова стала мамой. Радостной новостью актриса поделилась лично. В соцсетях она показала первое фото малышки. Известно, что в семье голливудской звезды появилась еще одна дочка. К слову, фанаты знаменитости уже оставили под снимком тысячи восторженных комментариев. На этом пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Звук – это музыка.

0: бизнес прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
7: Здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+. Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
14: Реклама.
15: Energy FM

0: Если ты хочешь загружать в свой плейлист лучшую музыку раньше остальных, слушай Energy Global Chart. Каждый выходный на Energy тебя ждет двухчасовой проект от Кати Юрской. Самая масштабная подборка лучшей музыки недели, которую слушает абсолютно весь мир. По субботу в 11 утра и по воскресеньям в 6 вечера на Energy. Ну а я Вика Левицкая. На уши тебе присела на 4 часа. Было классно, спасибо, что не выгнал. Завтра вернусь, и мы обязательно продолжим. А пока жду тебя у себя в соцсетях. Там интересно. Общаемся со слушателями. Этому дню пусть еще будет чем тебя удивить. Мерси за компанию. Объятья, поцелуи, вот это вот все.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
5: Майские. Дача. Отдых и гигантский сет роллов. Гигасет в фарфоре всего за 1799 рублей.
6: По промокоду GIG71.
5: Успей заказать на farfor.ru.
7: Акция до конца мая этого года. ИП Высконяна, Мерлевона, ИЧОГ, РНП, 319-715, 400-050, 725.
8: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.

0: звони 516110. ООСС проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
2: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
3: Сервис Максим. Приглашаем водителей на любом авто.
4: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама. Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: Offenbach, miles away.
1: А начнем мы с тобой час с классного совместного проекта.
0: Sony Fodera, D.O.D. and Poppy Bascom. Think about us.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: ты понял, в этом часе не только мировые хиты, а еще есть классная возможность тебе золотиться. Звезду часа я скоро напомню, а ты проследи обязательно, заряжен ли твой телефон, ведь игра совсем близко, и я могу позвонить именно тебе.
1: Реклама. Лазаревская лавка. Все, что достойно вашего гриля. Сочный шашлык из отборной свинины, пряные купаты, нежные домашние колбаски. Собственное производство – это свежесть, вкус и премиальное качество. Все нужное для гриля в Лазаревской лавке.
2: Мебели парк. Обеденные столы и стулья со скидкой 25%. Мебели парк.
3: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
4: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: волшебное имя. Звезда часа на Energy, Ava Max. Именно она принесет тебе удачу и, конечно, умножение на 10. А наш партнер Газпромбанк даст тебе дополнительную подсказку. С ней выиграть еще легче. Игра совсем близко, а пока знакомимся с новыми событиями. Они уже готовы для тебя.
1: Energy News.
2: Привет, принесла тебе свежие новости. Стало известно, какая недвижимость сегодня пользуется особым спросом. По данным аналитиков, чаще всего жители нашей страны покупают евродвушки и обычные двухкомнатные квартиры. Кроме того, за последнее время увеличилось число людей, которые делают выбор в пользу жилья с готовым ремонтом. А социологи узнали, что лишь 30% россиян читали книги про Гарри Поттера. В основном с историей юного волшебника люди познакомились благодаря кино. И вот еще один любопытный факт. Среди увлекающихся миром магии, который придумала Джоан Роулинг, женщин оказалось больше, чем мужчин. И Шакира поделилась эмоциями от концерта на пляже Копакабана. По словам певицы, впечатлений было настолько много, что после выступления она не смогла уснуть. Напомню, бесплатное шоу с участием мировой звезды состоялось 2 мая. Поп-диве удалось собрать свыше 2 миллиона зрителей. К этой минуте пока все. Это была Ульяна Медведева. Встретимся совсем скоро.
1: Реклама.
3: Настар, внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
7: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, Гранской округ, Подольск, деревня Калинина.
9: Сейчас как сотрудников ищете?
10: Хотел найти по...

0: Пара нашла на хх.ру.
1: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: «Лабаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+. Особый герой. Форма Москва. Сайт. Конечная 23 1. Украинск 14770.
6: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Реклама.
9: energyfm.ru. Energy.

0: Energy Cashback.
1: Привет-привет и добро пожаловать в крутую игру Energy Cashback. Более 200 тысяч слушателей уже скачали ее. Если ты среди них, то я готов обменять твои баллы на реальные деньги по курсу 1 к 1. А назовешь мне звезду часа, то умножу твой выигрыш на 10.

0: Бот.
1: Игрок выбран.
0: Супер, повезло на этот раз Олегу из Казани. 7880 – это последние 4 цифры номера Олега. И самое главное – рекорд, а рекорд крутой. 905 баллов набрал Олег в нашей игре. Поэтому не буду медлить, попробую до Олега дозвониться и надеюсь, что у меня получится с ним сыграть. Так, правила игры на самом деле просты. Все, что нужно было сделать Олегу, он уже сделал. Он поставил классный рекорд 905 баллов. Теперь осталось за минимум это просто снять трубку и все. Его рекорд 905 баллов превращаются в рубли, и он получает 905 рублей. Ага, с первой попытки, видимо, сразу у Олега не получается заработать 905 рублей. Ну, кто знает, может быть, разговаривает с кем-то. Поэтому попытка номер два. Итак, еще раз напомню, Олегу нужно просто снять трубку, и сразу 905 рублей летят в Казань. А называет мне Олег звезду часа, то получает 9050 рублей. Но, видимо, не в этот раз, потому что Олег занят, он, скорее всего, с кем-то разговаривает. А я, на самом деле, был настроен подарить Олегу как минимум 905 рублей, а Олег должен был еще и назвать мне звезду часа, то 9050 рублей точно бы получил от меня, от Energy, прямиком в Казань. Но, видимо, не в этот раз. А для вас, друзья, игра продолжается, поэтому если вы еще вдруг не с нами, то обязательно заходите на сайт energyfm.ru, переходите по ссылке, скачивайте, играйте и самое главное, отправляйте нам свои результаты. И помните, что в любом розыгрыше вам доступна подсказка от нашего спонсора Газпромбанка.
2: Генеральный партнер проекта Банк ГПБО. Делу время, а деньгам накопительный счет в Газпромбанке. Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на Газпромбанк.ру. Информация на 1 апреля 2020 года. Банк ГПБО. Реклама. Energy. Cashback.

0: родителей. Так что дождись обязательно.
1: Реклама.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б.
4: О, Европейский квартал.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Красина 78. Дом с детским садом на первом этаже. Утро без спешки и опозданий. Просто спустился на лифте и все.

0: 8-923-78-78.
1: Застройщик УЛУСа «Застрой ресурс Тула». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Задумались о собственном доме? И правильно. Закажите строительство дома вашей мечты. Всего от 4 миллионов рублей. Скупхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
3: Болит шея, голова, спина. А массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 33-70-07. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Реклама.
7: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акций. Правила на сайте www.vbnetizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
2: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
0: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
1: 6+.
5: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
0: Energy. Реклама.
6: EnergyFM.ru. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: кто сказал, что марафон из мировых хитов не может существовать? Ты на Energy, а значит, только лучшая музыка для твоего классного дня.
1: Эвелин Рокстон, Vertigo.
0: А меня зовут Никита Громов. Отправляю тебе огромный привет вместе с этой работой.
1: Алекс Уоррен, Fever Dream.
0: А начнем мы эти 60 минут с 8-й строчки Energy Global Chart.
1: Alan Walker, Broken Strings.

0: меня, мне одиноко. С этих слов начинается, пожалуй, один из самых чувственных танцевальных треков этой весны. Совместный проект, который объединил два музыкальных мира. Российский диджей, занимающий 3-е место в мировом рейтинге и 7-кратный номинант на Грэмми, обладатель одного из самых бархатных голосов современной музыки. На бисерных синтезаторах они создали песню для поиска того самого человека.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют.
2: Energy Cashback.
3: Привет, это Евгений из Альметьевска. Я набрал в игре 3590 баллов, правильно назвал звезду часа на Energy и выиграл 35 900 рублей.
4: Нижний Тагил, Ксения, я выиграла 26 160.

0: жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта – Банк ГПБО. Цыплят по осени считают. А накопительный счет в «Газпромбанке» приносит доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама.
3: Мебели Парк. Доставка, сборка, занос бесплатно и фурнитура Блюм в подарок. Мебели Парк.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700. Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
5: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
6: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
7: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. «Дикая мята». Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха», «Лолита Кос», «Тема-НВ», «Рушана», «Хмыров», «Образа нет», «Тендерти», «Бонд с кнопкой» и «Любимая». «Елка», «Нейромонах Феофан», «Танцы минус», «Найк Борзов», «Тритиа», «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
8: Привет! Решил, куда поступать?
9: Да уже неделю голову ломаю.
8: Не сомневайся, поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
9: Круто! А как подать документы?
8: Запоминай телефон 8-800-700-706.
2: Реклама.
10: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Теперь не осталось человека, кто думает, что кей-поп это несерьезно. Этот бойс-бенд заставил весь мир выучить корейские слова, влюбил в себя ООН и доказал, что парни в розовых костюмах могут собирать стадионы быстрее рок-легенд. Это уже не просто группа, а культовый феномен. А сейчас встречай Ульяну Медведеву. Она поделится классными новостями с тобой.
1: Привет, в эту минуту расскажу тебе много интересного. В Китае набирает популярность очень странный тренд. Там с помощью искусственного интеллекта люди начали создавать цифровых двойников своих бывших. Таким образом, они пытаются помочь себе пережить тяжелый разрыв и обсудить с клоном все наболевшее. Эксперты узнали мнение россиян о роботах-курьерах. Каждый четвертый участник опроса ничего против киборгов не имеет. Однако большая часть респондентов относится к этой идее с опаской, ведь решить какие-либо проблемы с гуманоидом будет практически невозможно. И Том Холланд рассказал о подробностях совместной жизни с Зендеей. Оказывается, у пары есть общие хобби, а именно вязание крючком. По словам актера, это занятие хорошо расслабляет после напряженного рабочего дня. Берем на заметку. К этой минуте пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru. Встретимся ровно через час.
2: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро».

0: Магнит. Доставка.
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
5: Категория 16+.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
7: Реклама. Energy FM.

0: мировым хитом, требуется какое-то время. Для данной работы понадобилось 3 года, чтобы уладить процесс переговоров. Вообще трек этот уже существовал, его видоизменили немного, и получилась свежая работа с современным звучанием.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Лазаревская лавка. Все, что достойно вашего гриля. Сочный шашлык из отборной свинины, пряные купаты, нежные домашние колбаски. Собственное производство – это свежесть, вкус и премиальное качество. Все нужное для гриля в Лазаревской лавке.
5: Тебе знакомо это чувство, когда прикосновение к рулю вызывает дрожь? Когда безупречная кожа салона обнимает тебя, как самый дорогой костюм? Это не просто машина, это твоя элегантность, твоя роскошь, твой Хончи. От 3 050 000 рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322, телефон 571-300.
6: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 33-70-07. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
8: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
9: Проспект Ленина, 54Б.
10: О, Европейский квартал.
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
12: Красина 78. Дом рядом с любимым гипермаркетом. Просто прошел 500 метров, купил нужное и все.

0: 78-78.
1: Застройщик УЛУС «Застрой ресурс Тула». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
2: Реклама.
3: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама.
1: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. Четыре лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
2: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Реклама. energyfm.ru.

0: второй час, а мировые хиты по-прежнему здесь на Energy. И сейчас будет для тебя небольшой спойлер.
1: Алле Фарбен и Реней Миллер. Body Talk.
0: Также совсем скоро послушаем с тобой поразительную электронную лирику.
1: Эбен Халлоу.
0: Никита Громов, как ты понял, только лучшая музыка впереди для классного продолжения дня.
1: Леони и Каллум Скотт.

0: Лучшая ночь заканчивается, как правило, одним и тем же вопросом и, конечно же, нежеланием смотреть на часы. Эта работа создана именно для таких случаев, именно для тебя. Если ты хоть раз отменял такси, потому что зазвучал именно твой трек, и ты понял, что никуда сегодня уже не поедешь точно.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют.
2: Energy Cashback.
3: Меня зовут Зарина, я из Ростова-на-Дону. Я набрала в игре 2759 баллов. Мне позвонили с Energy. Я назвала звезду часа и выигрыш увеличили в 10 раз.
4: Привет, Energy. С вами Сергей из Кемерово. И мой кэшбэк 28 050 рублей.
5: Арина, Ижевск, 28

0: звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама.
3: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Большая гардеробная за 39 тысяч. Мебели Парк. Свое производство, поэтому и цены низкие.
6: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Майские. Дача. Отдых и гигантский сет роллов. Гигасет в фарфоре всего за 1799 рублей.
8: По промокоду GIG71.
7: Успей заказать на farfor.ru.
9: Акция до конца мая этого года. ИП Высконяна, Мерлевон. ЧОГ, РНП, 319-715-400-050-725.
2: Реклама.
10: On Energy. 250-470. 250-470.

0: сейчас будет минутка мотивации именно для тебя. Если ты ждал знак, то это именно он. Energy и Лига Героев приглашает всех любителей и, конечно, профессионалов бега стать частью команды Radio Energy на полумарафоне «Забег РФ», который будет 23 мая в Москве. Поэтому прямо сейчас присылай скрин пробежки в удобный тебе мессенджер Radio Energy на номер 8-985-382-33-33. И лидер дня получит 2 слота на участие в забеге для себя и своего друга. Я, кстати, тоже бегу, поэтому можем вместе. Главное, сверить темп на километр. Ну а сейчас узнаем с тобой, что там за пределами студии Energy происходит.
1: Привет, о достижениях звезд, новых исследованиях и странных проектах расскажу тебе в эту минуту. В Индии построили огромный особняк прямо на крыше высотного здания. Конструкцию возвели по заказу местного богача. Известно, что в новый дом он вложил более 20 миллионов долларов, однако есть одно «но». В необычное жилище мужчина так и не въехал. Эксперты раскрыли секрет идеального тела. Свежее исследование показало, что мышцы растут не от героических усилий веса штанги. Весь фокус в осознанных движениях.

Оказывается, даже обычное отжимание от стены или приседание у рабочего стола уже запускает процесс трансформации. И у Тейлор Свифт очередное достижение. Трек «Apply» достиг 700 миллионов прослушиваний на известной музыкальной площадке. К слову, это уже не первая, а 45-я песня за всю карьеру певицы, которой удалось добиться такого крутого результата. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях. Hey, what's up? This is

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
6: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
7: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
8: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашубчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
9: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+.
10: Аналог регион город Москва. Шарьевская набережная 23-1. УКРН 114-77-400-59.
11: Реклама. energyfm.ru.

0: этот шедевр, у тебя какие-то другие ассоциации, то чисто запах жженой резины, звук выхлопа и, конечно, привкус бензина на палящем солнце. Это уже не просто песня, это легенда, это символ потрясающего фильма «Форсаж». Миллионы фанатов по сей день записывают видео со своими машинами под эту работу. И, конечно, семья, если ты понял, о чем я говорю. Просто легенда. Спасибо исполнителям за эти ощущения.
1: Утро. Energy.

0: на два.
1: Рома Миронов, Даша Кудрич. В настоящем утреннем блокбастере «Джойстики 2.0».
2: Просто фантастический апгрейд.
3: «Джойстик
1: 2.0». Твой день начинается с «Джойстиков» на радио.
4: Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Задумались о собственном доме? И правильно. Закажите строительство дома вашей мечты. Всего 4 миллионов рублей с Кубхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
8: Я уже не знаю, что делать. Хотим ребенка, но не получается.
9: У нас с мужем тоже долго не получалось. И вот, я уже на втором месяце, представляешь?
10: Клиника Фомина. Место, где заветная мечта о родительстве может воплотиться в жизнь. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
12: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
13: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
14: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
15: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
16: Реклама.
17: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама. Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. Четыре лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+. Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: предлагаю тебе мой последний час на сегодня провести намного громче. Я собрал уже только мировые хиты, и давай похвастаюсь, кто будет.
1: Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Save me tonight.
0: Студии Никита Громов. Привет тебе большой, если ты только что включил Energy. Здесь, как ты понял, только лучшая музыка.
1: Offenbach, Miles Away.
0: А начнем с тобой вот с этой группы.
1: One Republic, Give Me Something.

0: блестящая работа от Эдди Свимса. На самом деле никто и не сомневался, что этот молодой человек выпустит очередной хит. Про эту новинку очень много хочется сказать, но мне правда не хватит времени. Поделюсь лишь одним фактом. Название работы — это ироничное прозвище для человека, который думает, что знает все лучше всех. Здесь герой корит себя за то, что предсказал провал отношений. На самом деле, потрясающая душевная работа. Конечно же, про любовь и попытки бороться с судьбой.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Майские. Дача. Отдых и гигантский сет роллов. Гигасет в фарфоре. Всего за 1799 рублей.
6: По промокоду GIG71.
5: Успей заказать на farfor.ru.
7: Акция до конца мая этого года. ИП Выскотяна, Мерли Вода. Ищелка РНП 319-715-400-050-725.
8: Красина 78. Дом с детским садом на первом этаже. Утро без спешки и опозданий. Просто спустился на лифте и все.

0: 78-78.
1: Застройщик УЛУС АЗ «Стройресурс Тула». Трек на декларацию на сайте lach.com.rf.
2: Лазаревская лавка. Все, что достойно вашего гриля. Сочный шашлык из отборной свинины, пряные купаты, нежные домашние колбаски. Собственное производство – это свежесть, вкус и премиальное качество. Все нужное для гриля в Лазаревской лавке.
3: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
5: Реклама.
6: On Energy. 250-470. 250-470.

0: лейбл-чарта также находится, и что-то мне подсказывает, что это только начало. И от красивой лирики сразу перейдем к классным новостям. Они уже готовы для тебя.
1: Привет, лови свежие новости. В соцсетях нашли самый эффективный метод снятия стресса. И это умывание ледяной водой. Оказывается, резкий перепад температур быстро переключает организм в режим торможения, причем всего за одну минуту. Некоторые пользователи уже проверили способ, говорят, работает. Россияне назвали бюджет для идеальных майских праздников. Большинство опрошенных планируют потратить не более 50 тысяч рублей. Слово, даже при неограниченных финансовых возможностях, четверть респондентов заявила, что все равно провела бы эти дни на даче. Сын Тома Хэнкса живет в доме на колесах. Сразу скажу, все в порядке, парня никто никуда не выгонял. Просто пока что у него нет желания покупать квартиру или что-то снимать, куда приятнее ему ездить по миру в своем собственном трейлере. К этой минуте пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru. Встретимся совсем скоро.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
1: Акция бонуса покупка ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
8: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
9: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
10: От Вернер?
9: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
10: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
9: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jeku.ru.
14: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: вот и тот момент, когда мне нужно с тобой прощаться. В финале твой час будут очень классные треки. Это я обещаю, я бы и сам остался, но хочется еще застать солнце, поэтому побегу уже. С тобой был Никита Громов, слушай Energy и чаще улыбайся. Пока.
1: Energy Global Chart. 30 главных хитов планеты. 30 суперзвезд.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hi, I'm Ed Sheeran.
4: Hey, it's Lady Gaga.
5: Hey, it's David Guetta.
6: Hey, this is Rihanna.
1: Energy в ритме планеты. Слушай хиты, покорившие мир на этой неделе. Energy Global Chart. Лидеры всех чартов в одном глобальном хит-параде. 2 часа топовой музыки в субботу в 11 утра и в воскресенье в 6 вечера. На Energy. Ведущая Катя Юрская.
7: Реклама. Тебе знакомо это чувство, когда прикосновение к рулю вызывает дрожь? Когда безупречная кожа салона обнимает тебя, как самый дорогой костюм? Это не просто машина, это твоя элегантность, твоя роскошь, твой Хончи. От 3 050 000 рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322, телефон 571-300.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3552.
9: Окошкина!
10: Мебели Парк. Обеденные столы и стулья со скидкой 25%. Мебели Парк.
11: Девочки!

0: звони 51-61-10. ООСС проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
2: Проспект Ленина, 54Б.
3: О, Европейский квартал.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
5: Реклама.
6: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
5: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
4: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpmbonus.ru.
6: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал. Атлетика в 22:00. Только водка. 18+.
7: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
8: Просто так.
7: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vbdfsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
0: Реклама.
9: energyfm.ru.

Привет тебе большой. В студии уже нахожусь я, Андрей Зацепин. У нас впереди много всего классного, особенно то, что будет игра Energy Cashback. И кто-то из вас станет обязательно богаче. Sony Fodera, D.O.D. and Poppy Bascom.

0: пообщаемся в окружении лучших хитов Energy.
1: Bebe Rexha and Faithless. New Religion.
0: Албанка, американка, ее зовут Биби. Ну а по паспорту Блетта. Ее новая музыкальная религия. Ну а на старте и прямо по курсу кое-что очень даже вкусное.
1: Robson Claw and Kaiser. I can't wait.

0: Звезда часа.
1: The Black Eyed Peas.
2: Let's get it started in here.

0: сегодня все принцессы начищают свои короны до блеска и отмечают свой профессиональный день, потому что он еще к тому же международный. Ну и в честь этого события для всех девушек, для всех принцесс и королев много классной музыки Energy для настроения, для нашего весеннего такого майского духа, вайба. Будет у нас все самое интересное. Sony Federa, Think About Us, также Calvin Harris появится, ну и главная императрица Дуа Липа.
1: Реклама.

0: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. «Дикая мята». Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». «Лолита Кос». «Тема НВ». «Рушана». «Хмыров». «Образа нет». «Тендерти». «Бонд с кнопкой». И любимая. «Елка». «Нейромонах Феофан». «Танцы минус». «Найк Борзов». «Тритья». «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
3: Я уже не знаю, что делать. Хотим ребенка, но не получается.
4: У нас с мужем тоже долго не получалось. И вот, я уже на втором месяце, представляешь?
5: Клиника Фомина. Место, где заветная мечта о родительстве может воплотиться в жизнь. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Красина 78. Дом рядом с любимым гипермаркетом. Просто прошел 500 метров, купил нужное и все.

0: 78-78.
1: Застройщик УЛУС «Застрой ресурс Тула». Проект на декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Майские. Дача. Отдых и гигантский сет роллов. Гигасет в фарфоре всего за 1799 рублей.
3: По промокоду GIG71.
2: Успей заказать на farfor.ru.
4: Акция до конца мая этого года. ИП Высконя на Мерлевона. ЧОГ РНП 319-715-400-050-725.
5: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Задумались о собственном доме? И правильно. Закажите строительство дома вашей мечты. Всего от 4 миллионов рублей с Кубхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
7: Реклама. On Energy. 250 470. 250 470.

0: названием Energy Cashback. В общем, разбиваешь монеты по цвету под лучшие хиты Energy. Ну и ждешь нашего звонка. И если все срастается и будет все красиво, тогда ты получаешь в 10 раз больше денег. В общем, напомню тебе, что игра уже совсем скоро. И звездой этого часа у нас является команда The Black Abyss. Именно эти ребята принесут тебе умножение. Ну а если у тебя есть вопрос, а кто же звезда часа, это прослушал, то будет тебе подсказка от Газпромбанка. Ждать осталось совсем немного. Игра уже совсем скоро. В общем, пожелаю тебе удачи.
1: Привет, свежие новости уже тут, сейчас поделюсь. Number 3. В Китае новый тренд. Жители Поднебесной начали заводить куриц в качестве домашних животных. Их катают в колясках, наряжают и даже относятся как к малышам. Слово ролики с участием пернатых набирают в соцсетях миллионы просмотры и тысячи восторженных комментариев. Number 2. Одиноким людям лучше не общаться с чат-ботами. Ученые провели исследование, участие в котором приняли более 2000 человек и узнали, что разговоры с виртуальным собеседником только усиливают чувство изоляции. Правда, пока что не до конца ясно, как это работает. И Сабрина Карпентер назвала свой самый любимый фильм. Фаворитом певицы стала вторая часть Шрека, которая вышла в прокат более 20 лет назад. Слово «свой выбор» звезда объяснять не стала. Но просто нравится ей мультик, и все. К этой минуте пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru. Встретимся совсем скоро.
2: Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и «Онлайн-САП». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг», ОГРН 102-780-923-77-96, город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.vbdvizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
9: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
11: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
12: А давай, только шашлык еще возьмем.
11: А где самый вкусный?
12: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа.

0: Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head and Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Реклама. energyfm.ru.

0: Energy Cashback.
1: Приятное дело раздавать деньги всем, кто слушает Energy, а особенно тем, кто играет в Energy Cashback. И так уже более 200 тысяч игроков скачали нашу бесплатную мобильную игру Energy Cashback. Набирают баллы, слушают нас, ну и, конечно, ждут нашего звонка. Если ты среди них, то лично я готов тебя наградить баллами. В общем, по выгодному курсу один к одному. Ну а если ты назовешь звезду часа, я умножу твой выигрыш в 10 раз. Ну а благодаря нашему партнеру Газпромбанку, который даст тебе дополнительную подсказку, шансы на выигрыш еще выше. Ну а сейчас в дело врывается наш Energy Cashbot. Он-то определит, с кем мы будем играть.
0: Игрок выбран.
1: Кэшбот постарался, определил, с кем мы будем играть, и это у нас Максим из Пятигорска. Максим у нас набил 2116 баллов. Это потенциальные 2116 рублей, либо 21160 рублей, если у нас Максим назовет звезду часа. Итак, я предлагаю взять, позвонить в Пятигорск и познакомиться с Максимом поближе. Надеюсь, он уже в отдыхе, в релаксе, слушает Energy, сможет легко назвать, кто звезда этого часа. И тогда его выигрыш будет 21160 рублей. Ну, я предлагаю взять еще раз позвонить Максиму. С кем-то он там разговаривает, попытаемся его на свою сторону привлечь. Итак, Максим, давай, уже заканчивая разговоры, тебе звонят с Energy с предложением денег. Больших, к тому же, 21160 рублей на дороге не валяются, и тебе наверняка они пригодятся. Итак, гудок у нас стабилизировался, меня это радует. Потенциально у нас Максим может выйти в эфир. Привет тебе, Максим. Привет, привет. Максим, не молчи, это радио Energy, это игра Energy Cashback. Меня зовут Андрей Зацепин, и ты у нас сейчас в прямом эфире. Максим. Играл в игру Energy Cashback, верно? Набил 2116 баллов. И если ты сейчас ответишь на вопрос, кто звезда этого часа на Energy, то сможешь забрать 21160 рублей. Как тебе такая тема?
2: Отлично.
1: Угу. Ну тогда с тебя ответ. Кто звезда часа?
2: Можно подсказки?
1: Давай подсказки от нашего спонсора Газпромбанка. Итак, подсказка номер один. Это у нас команда The Black Eyed Peas. Это у нас Джастин Тимберлейк. Либо это у нас Дэвид Гетта. Думай, думай. Так, ускорься, Максим, пожалуйста. Время у нас не резиновое.
2: Я думаю, что это второй вариант.
1: А второй вариант у нас какой был? Я уже забыл. Напомни, пожалуйста.
2: Ну, вот.
1: Джастин Тимберлейк. Да. Ты его хочешь назвать?
2: Да.
1: Да, а давай проверим, Джастин это или нет. Все было бы круто, но это не Джастин Тимберлейк. Да, это у нас команда Black Eyed Peas. В общем, в любом случае, ты у нас победитель. Я тебя поздравляю, ты красавчик. Максим, твои заслуженные, твои выигранные деньги, 2116 рублей, отправляются тебе на банковскую карту. Я тебя с этим поздравляю под бурные аплодисменты. Как ощущения? Какие ощущения быть победителем? Расскажи, пожалуйста.
2: Ну, шикарное ощущение. Хотелось бы большего, но значит в следующий раз.
1: Ну, повезет в другой раз. Обязательно ставь рекорды, и тогда Кэшбот сможет нас вновь с тобой соединить. Спасибо тебе большое за игру. Письмо с подробностями получения денег придет тебе на почту. Ну, а если ты, дорогой слушатель Energy, еще не с нами, еще не в игре, то я предлагаю тебе ее скачать прямо сейчас себе на смартфон по прямой ссылке на нашем сайте energyfm.ru. Слушай Energy, получай кэшбэк. Energy Cashback.

0: блондинка, это Биби Рекс и ее новая музыкальная религия. Кстати, в следующем музыкальном часе встречай Сергея Соколова. Он тебя будет радовать, он тебя обязательно проведет среди хитов лучших. Energy, делай громче. Ну а я, Андрей Зацепин, говорю тебе пока.
1: Реклама.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
3: Мебели Парк. Доставка, сборка, занос бесплатно и фурнитура Блюм в подарок. Мебели Парк.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина.
6: Привет! Решил, куда поступать?
7: Да уже неделю голову ломаю.
6: Не сомневайся, поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
7: Круто! А как подать документы?
6: Запоминай телефон 8-800-700-706.
1: Реклама.
8: On Energy. 250-470. 250-470.
9: Been 24 hours, could have bought me

0: реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Реклама.
1: energyfm.ru.

0: открываем новый музыкальный час здесь на Energy. С тобой Сергей Соколов. Но главное здесь не я, а, конечно же, твои любимые артисты. Давай сделаем краткий экскурс в будущее и хедлайнеров этого часа узнаем. Среди них...
1: BTS. Swim.
0: Очень расслабляющая работа. Также впереди и танцевальная музыка.
1: Alle Farben and Renee Miller. Body Talk.
0: Разумеется, только лучшая музыка ждет тебя далее. Впрочем, как и всегда, здесь в эфире Radio Energy. И стартуем мы максимально изящно.
1: Yearbooks. Graceland.

0: свежая работа от Lost Frequencies на Energy. Действительно, много прекрасного вокруг нас. И в том числе ваши рекорды в мобильной игре Energy Cashback. Уже более 200 тысяч слушателей по всей стране скачали это бесплатное приложение на свой смартфон. И также огромное количество победителей есть у нас. Следующим можешь стать именно ты. Играй, набирай баллы, отправляй нам свои рекорды, и мы сможем обменять их на реальные деньги по курсу 1 балл 1 рубль. Вот совсем недавно Максим из Пятигорска забрал таким образом свои денежки. Большой молодец. Продолжение уже совсем скоро. Ну а все подробности игры Energy Cashback на нашем сайте energyfm.ru. Заходи, изучай.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: звони 51-61-10. ООСС проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина 33-70-07. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: Машке появиться. Но и новости тоже, конечно же, эмоции различные вызывают. И в нашем случае исключительно положительные. Коллеги для этого сильно стараются. Собственно, коллегам прямо сейчас слово и передаю.
1: Привет, лови подборку топовых новостей. В соцсетях обсуждают новинку рынка московской аренды. Некоторые придумали сдавать балконы. Всего за 13 тысяч в месяц гостям города предлагают жить на лоджии. Без отопления, но зато с розетками и шкафом. Правда, матрас все-таки нужно принести свой. А социологи узнали мнение россиянок насчет мужского стиля в одежде. Большинству нравится, когда парни сочетают деловые повседневные предметы. Среди конкретных вещей девушки отметили хорошую обувь, белую футболку с джинсами, рубашку и пиджак. И главным трендом прошедшего Мэтт-гала стали не платья, а лица. В этом году многие звезды выбрали маски, вуали и необычные головные уборы. Если говорить о самых обсуждаемых знаменитостях вечера, то в этом списке оказались певица Роузе, модель Хайди Клум и актриса Сара Полсон. На этом все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше интересных новостей ищи прямо сейчас в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru.
2: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: «Лопаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Реклама. energyfm.ru.

0: Едешь такой с работы, слушаешь Брак 16 на Energy и совершенно не хочешь расставаться с любимой музыкой по возвращении домой. Не проблема, просто скажи своей умной колонке «Включи Energy». И все, вечер удался. Прям по курсу с нами здесь The Weeknd, David Guetta и Sia, но раньше всех команда BTS. Не пропусти.
1: Реклама.

0: Большая гардеробная за 39 тысяч. Мебели Парк. Свое производство, поэтому и цены низкие.
1: Весна. Наконец-то дождались.
2: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б.
5: О, Европейский квартал.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
7: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
8: Тебе знакомо это чувство, когда прикосновение к рулю вызывает дрожь, когда безупречная кожа салона обнимает тебя, как самый дорогой костюм. Это не просто машина, это твоя элегантность, твоя роскошь, твой Хончи. От 3 050 000 рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322, телефон 571-300.
9: Задумались о собственном доме? И правильно! Закажите строительство дома вашей мечты. Всего 4 миллионов рублей с Кубхаус. Строим на любом участке. Индивидуальные проекты. Возводим быстро и качественно. Работаем с эскроу-счетами и мат-капиталом. Подробности по телефону 58 50 58 и на сайте kubhaus.rf.
10: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
12: Окошкина!
13: Реклама.
14: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
1: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
2: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. Четыре лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22.00. Только в ОККО. 18+.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: Лайнап покруче, чем на многих мировых фестивалях. Я про плейлист Radio Energy, конечно же. Большой плюс. Все это абсолютно бесплатно. Идти никуда не нужно. Все в твоих динамиках уже в ближайшие мгновения. Сергей Скалов меня зовут. Ну а вот кто совсем скоро будет радовать наши ушки здесь на Energy.
1: Offenbach. Miles away.
0: Очень приятный голос в этой танцевальной работе, но не менее крутые голоса ждут нас и вот в этом треке.
1: Leone and Callum Scott. Stay.
0: Беззаботно. В общем, как и всегда у нас. Стартуем мы в компании мечтательного американского товарища. Всем классного вечера. Погнали.
1: Алекс Уоррен. Fever Dream.

0: Listen to me. Это Алок и Калит на Energy. У нас здесь тоже погружение происходит в увлекательный мир музыки. Не только новые, но и проверенные хиты впереди. Хайга, а прежде Атимас появится в эфире. Плюс вайб в этот почти уже летний вечер. И все это только для тебя.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
3: Болит шея, голова, спина. А массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 33-70-07. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
4: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тендерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
1: Реклама.
5: On Energy. 250-470. 250-470.

0: очень сильно напоминает от работы. Я вот голову пару месяцев уже как ломаю, но не отменяет это ее великолепие. Наслаждаемся ей вновь и вновь, как в первый раз. Это Леони Calm Squad здесь на Energy. Просит о ней, чтобы ты остался. И не зря, столько классной музыки у нас впереди. Пропускать никак нельзя. Вот, например, Ed Sheeran, Lost Frequencies и Offenbach уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Квартиру снизу.

0: летнему круглосуточно ру.
1: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+.
8: Азов в регионе. Москва. Сайт. Конечная 23.1. Украина 14.77.14.59.
9: Реклама.
10: EnergyFM.ru.

0: Филатфика раз на Energy. Счастливые часов не наблюдаются. Вот примерно так можно в теории попробовать оправдаться перед начальством, если проспишь завтра работу. Но шансов маловато. Зато вовремя можно встать, если настроить умную колонку в режим будильника, которая включит тебе радио Energy в любой момент. В идеале в 7 утра, когда Даша и Рома окажутся в этой студии. И как всегда сделают так, чтобы твое начало дня было идеальным. Джойстики 2.0 ждут тебя завтра. Ну а в эти минуты с нами Габри Понта и Эрика, Иман Бек и Холли Флейм. Дождись.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Кошкина.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
4: Мебели Парк. Обеденные столы и стулья со скидкой 25%. Мебели Парк.
1: Реклама.
5: On Energy.
6: 250-470. 250-470.

0: реклама.
1: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. Четыре лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
2: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
0: Реклама.
4: energyfm.ru.

0: пытался красиво переделать известную пословицу про 100 раз услышать и 1 раз увидеть. Ну, так себе выходит. Но в целом смотреть нас тоже можно. На сайте energyfm.ru есть видеотрансляция. Я, Сергей Соколов, прямо сейчас туда машу ручкой. Привет тебе. Ну и каким бы способом ты это не слышал, в любом случае 100% хиты мы до тебя точно доставим. В этом часе у нас...
1: Zayn, Die For Me.
0: Очень чувственная работа впереди, но также и потанцуем обязательно.
1: Bebe Rexha and Faithless. New Religion.
0: Легендарный мотив, конечно же, заставляет нас двигаться. Ну а во главе всех грустная, но мощная история. Всем классного вечера. Поехали дальше.

0: всем трудоголикам посвящается новая история от Медузы. Don't wanna go home. Ребят, пора отдыхать, точно вам говорю. Составит нам компанию в этом Феликс Ян и Жасмин Томпсон, Алок Зиба и Portugal The Man. Далее здесь на Energy. Никуда не убегай.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют
2: Energy Cashback.
3: Меня зовут Лена, я из Ярославля, играю в Energy Cashback и недавно получила 27 680 рублей.
4: Я Дмитрий из Коврова, и мой Energy Cashback 36 470 рублей.
5: Ольга из Москвы выиграла 13.

0: звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта – Банк ГПБО. Цыплят по осени считают. А накопительный счет в «Газпромбанке» приносит доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама.
3: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Привет! Решил, куда поступать?
8: Да уже неделю голову ломаю.
7: Не сомневайся, поступай на целевое обучение от КБП. Это места в ведущих вузах страны, дополнительная стипендия, компенсация жилья.
8: Круто! А как подать документы?
7: Запоминай телефон 8 800 700 706.
9: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 33-70-07. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
12: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
13: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
2: Реклама.
0: On Energy. 250-470. 250-470.

0: One Republic на Energy. Вот интересно, смогли бы парни угадать правильные ответы в новой игре на ассоциации, которая сейчас вирусится на просторах интернета? В чем суть? Нужно отгадать цвет или цифру по движению человека в кадре. Тому, кто загадывает, необходимо языком тела передать вайб, ну, например, красного цвета или цифры 8. Вот такая вот интересная история. Ну, а музыкой мы продолжаем вдохновляться. Black Eyed Peas, David Guetta и K-pop-звезды IVE уже через пару минут. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: На работе не дают развернуться. В войсках беспилотных систем не бывает незначительных миссий. Приходи за масштабными задачами.
6: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Реклама. energyfm.ru.

0: только не списывает точь-в-точь. Парни из проекта Avalon Rockstone реализовали на 100%, причем сами собой вдохновились. Молодцы. Ну и ты тоже хорош. День был продуктивным. Сейчас надо отдохнуть. Ну а далее на Energy только лучшая музыка. В 7 утра по Москве тебя будут ждать Джойстики 2.0. Я же Сергей Скалов. Желаю тебе классного вечера в компании топовых артистов. Пока.
1: Реклама.
2: Мебели Парк. Доставка, сборка, занос бесплатно и фурнитура Блюм в подарок. Мебели Парк.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Конструкторское бюро приборостроения приглашает абитуриентов на целевое обучение. Ведущие вузы, дополнительная стипендия. Все для твоего профпродвижения. Звони 8 800 700 706. 8 800 700 706.
6: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
1: Реклама.
7: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама. Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. Четыре лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Реклама. Energy FM.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
0: Реклама.
2: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Реклама. energyfm.ru

реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Реклама. energyfm.ru.

Средство массовой информации – радиоканал «Радио Энерги ФМ», «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер серия L-номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.

Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 7100460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

Средство массовой информации – радиоканал «Радио Энерги ФМ». «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер серия L номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей

Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 7100460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

Средство массовой информации – радиоканал «Радио Энерги ФМ», «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер серия L номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей

Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-7100460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

Средство массовой информации – радиоканал «Радио Энерги ФМ», «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер – серия L-номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.